Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый на серый день. Не увижу, а все.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Кажется, президент очень болен. Я даю ему не больше пары месяцев.
3: Такую запись доктор по имени Чарльз Уилсон сделал в своем дневнике в феврале 1945 года. Вообще-то он был личным врачом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, но наблюдение относится к президенту США Франклину Делано Рузвельту. Доктор увидел его в Крыму во время Ялтинской конференции, на которой в конце Второй мировой войны собирались лидеры антигитлеровской коалиции. И не ошибся с прогнозом. Рузвельт умер примерно через пару месяцев, 12 апреля 1945 года, от кровоизлияния в мозг. Смерть президента США для многих стала неожиданностью, но с медицинской точки зрения она была очень предсказуема. Рузвельт почти полтора десятилетия страдал от гипертонии, ну или высокого артериального давления. Кажется, что за здоровьем главы государства должны следить особенно тщательно. Но давление у Рузвельта скакало годами, и это поначалу не очень волновало его врачей. Мы можем судить об этом, потому что в США регулярно фиксировались данные о состоянии здоровья кандидатов в президенты и самих президентов. И вот в 1932 году, когда Рузвельт только избирался на первый срок, его давление зафиксировали на уровне 140 на 100. И это по нынешним меркам уже гипертония первой степени. В 1937 году перед вторым сроком ему намерили 162 на 98. И только в 1941 году, когда давление Рузвельта достигло отметки 188 на 105, его стали лечить. Президенту прописали массажи и фенобарбитал – седативное средство из группы барбитуратов, которое сегодня мы можем встретить в каплях вроде корвалола. Их эффективность исследованиями не подтверждена. К 1944 году у президента был отек легких, а его сердце было увеличено из-за гипертрофии левого желудочка. Все это стало результатом долгих лет гипертонии. Рузвельту рекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет, снизить потребление соли, а еще прописали препараты на перстянке – растения, которые использовали для лечения сердечной недостаточности аж с 18 века. Но было поздно. Ялтинскую конференцию он провел с давлением 260 на 150. А в день смерти от кровоизлияния в мозг давление президента составило 300 на 190. Врачей, которые не смогли вылечить Рузвельта от гипертонии, едва ли можно винить. До 50-х годов 20 века опасность высокого давления недооценивали, а лекарства от этого состояния были в лучшем случае малоэффективны, да еще и вызывали тяжелые побочки. Сегодня ситуация совсем другая. Мы точно знаем, что даже небольшое повышение артериального давления может быть опасно. Лекарства от гипертонии существуют уже несколько десятилетий, недорого стоят и продаются в любой аптеке. И несмотря на все это, ВОЗ называет гипертонию одной из ведущих причин смертности в мире. По оценкам за 2023 год, ей страдали 1 миллиард 280 миллионов человек. Причем 46% из них даже не подозревали, что больны. Дело в том, что человек может жить с повышенным давлением годами, и оно никак не будет давать о себе знать. Поэтому гипертонию называют «тихой убийцей». И защищается от нее, то есть лечится, по данным все той же ВОЗ, только каждый пятый пациент. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста об истории медицинских открытий «Почему мы еще живы». Сегодня я расскажу про вроде бы скучную болезнь, но если ничего о ней не знать и ничего не предпринимать, через несколько десятилетий она вполне может стать причиной вашей, да и моей, чего уж там, смерти. В этом выпуске будет фонтан лошадиной крови, диета из риса, метод научного тыка и яд бразильских змей. Это история о гипертонии. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала я. Вначале, как обычно, разберемся с понятиями. Гипертония или гипертензия – это повышение давления жидкости внутри органа. Оно может быть, например, внутричерепным, когда из-за травмы вокруг мозга скапливается жидкость и давление на черепную коробку увеличивается. Или глазным, когда растет давление жидкости внутри глаза. Но чаще всего, говоря о гипертонии, имеют в виду давление крови на кровеносные сосуды. Самое высокое давление у нас в артериях, крупных сосудах, по которым кровь расходится от сердца к органам и тканям. Именно его измеряют тонометром. Поэтому, когда мы говорим «измерить кровяное давление», мы имеем в виду артериальное давление. Ну а состояние, когда оно повышено, называют, соответственно, артериальной гипертонией. Диагноз «артериальная гипертония» очень молодой. Ему немногим больше 100 лет. Если вы давно слушаете наш подкаст, то наверняка понимаете, в чем тут дело. Большую часть истории человечества мы просто толком не знали, как устроено кровообращение. Например, древнеримский медик Гален, чьи теории определяли медицину в Европе 1500 лет, считал, что кровь образуется в печени из пищи, идет в сердце, насыщается там пневмой, то есть жизненной энергией, и оттуда расходится по организму, а потом просто растворяется в тканях и обратно не возвращается. Спорить с Галеновым пониманием анатомии веками считалось наглостью и глупостью. Подробнее мы рассказывали об этом в выпуске «Мертвые учат живых» об истории анатомии. Но, к счастью, со временем выскочки все равно нашлись. Одним из них был Уильям Харви, или Гарви, герой эпизода об истории кардиохирургии. Кстати, ссылки на выпуски, которые я упоминаю, есть в описании. Обязательно послушайте, если вам интересно. Как и Гален, Гарви исследовал анатомию, вскрывая тела животных, а не людей. И вот однажды он решил выяснить, сколько крови проходит через сердце овцы. Да, животное пришлось убить. По расчетам Гарви оказалось, что за 30 минут сердце перекачивает объем жидкости, равный массе овечки. Но если верить Галену в том, что кровь рассасывается в органах, что-то не сходилось. Просто слишком большой объем для утилизации. Позже Гарви провел еще один эксперимент на крестьянине, у которого были крепкие руки и очень выпирающие вены. Доктор наложил на его руку давящую повязку. Когда ее затягивали, верхняя часть руки становилась теплой и опухшей, а нижняя — бледной и холодной. Когда повязка ослабевала и кровь вновь поступала вниз по сосудам, увеличивалась уже нижняя часть руки, и вены набухали. Это доказывало, что кровь не просто растворяется в тканях организма бесследно, ведь иначе бы не было никакой задержки. Что же происходит с кровью, если она не уходит по венам куда-то на край организма? Гарви предположил, что она остается в нас и двигается по кругу, точнее, по двум кругам – малому и большому. Человеческое сердце состоит из 4 камер. Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В правом предсердии собирается венозная кровь, которая уже совершила круг по организму. Оттуда она попадает в правый желудочек и дальше выталкивается по легочной артерии вверх, к легким. Там кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ, а затем отправляется в левое предсердие. Так устроен малый или легочный круг кровообращения. Он нужен для газообмена между кровью и воздухом в легких. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Оттуда обогащенная кислородом кровь движется в аорту, самую крупную артерию нашего организма. А из аорты разносится по артериям и капиллярам во все органы и ткани. Кровь отдает кислород и питательные вещества, забирает углекислый газ и продукты обмена и дальше возвращается в правое предсердие, чтобы вновь пройти через малый круг. Конечно, это современное описание кровообращения. Гарви упустил некоторые детали. Например, он не знал о капиллярах, которые открыли уже после него. Но основной принцип, два замкнутых круга, описал именно он. Открытие ученого, конечно, покритиковали, но в целом признали еще при его жизни. Итак, человеческое сердце постоянно толкает кровь по замкнутому кругу сосудов. Из-за этого их стенки все время находятся под давлением. Но интенсивность этого давления регулярно меняется. Наивысшей точки оно достигает в момент систолы. Так называется сокращение сердца, отправляющее кровь из желудочков в артерии. Тут мы имеем дело с систолическим давлением. Затем происходит диастола. Сердце расслабляется, и желудочки наполняются кровью из предсердий. Давление в этот момент находится в низшей точке и называется диастолическим. Когда врач определяет ваше давление, он сначала фиксирует систолическое, или так называемое верхнее давление, допустим, 120, а затем диастолическое, нижнее, например, 70. Но чтобы понять концепцию кровяного давления и уж тем более измерить его, гарвиевского знания о кровообращении было недостаточно. Его современники, например, не вполне понимали, почему при ранении артериальная кровь хлещет фонтаном. Ответ смогли найти только спустя 100 лет после описания кругов кровообращения. Первым человеком, замерившим давление, считается английский ученый-священник Стивен Хейлс. И его метод был, ну, очень далек от современных тонометров. Кейлс тоже экспериментировал на животных, и одним из его первых подопытных стала лошадь. Он рассек ее бедренную артерию и поместил туда полую латунную трубку, а к ней присоединил вертикальную стеклянную трубку. Высоту вся эта конструкция достигала почти 3 метров. Кровь из артерии постепенно поднималась по стеклянной трубке, и Хейл, вставая на табуретку, отмечал, до какого уровня. Наивысшая точка составила 8 футов 3 дюйма. Это где-то 2,5 метра. Увы, лошадь эту процедуру не пережила. По результатам этого и других исследований Хейлс предложил термин «кровяное давление». Со временем для его измерения придумывали все более и более изощренные инструменты. Например, в 1828 году французский физик Жан-Мари Луи Пуазель предложил конструкцию из 2 стеклянных сообщающихся трубок в форме латинской буквы «U», которые были заполнены ртутью. Один из концов трубки подсоединяли к артерии с помощью канюли. Артериальная кровь давила на прослойку из специального раствора, а та, в свою очередь, на ртутный столбик, который поднимался и показывал давление в артерии. Всю конструкцию назвали ртутный манометр. Кстати, да, давление с тех пор и до сих пор измеряется в миллиметрах ртутного столба. Вариаций этого прибора было еще много, но пробовать всю эту технику на людях не решались долго. По эксперименту с лошадью вы поняли, что для этого надо было, так сказать, нарушить целостность организма. При этом о человеческой гипертонии врачи все-таки начали догадываться еще до того, как смогли зафиксировать ее с помощью приборов. Прежде чем я продолжу, небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» очень ценим, когда наши подкасты поддерживают партнеры. Это помогает нам делать еще больше интересного и полезного контента, а нашей аудитории знакомиться с новыми брендами и получать их новости. Поэтому нам хочется, чтобы как можно больше компаний узнали, что делать рекламу в подкастах эффективно, то есть что их сообщения доходят до аудитории. И для этого нам понадобится ваша помощь, дорогие слушатели. Прямо сейчас один крупный бренд, связанный с темой автомобилей, при поддержке издания «Подкаст.ру» проводит опрос, чтобы узнать, как аудитория подкастов взаимодействует с рекламой. Вы тоже можете его пройти и рассказать о вашем опыте. Это займет не больше 2-3 минут и очень поможет миру русскоязычного подкастинга и конкретно нашей студии. Ссылка на опрос будет в описании выпуска. С вас пара минут времени, с нас много благодарности. 30-е годы 19 века. В лондонской больнице Гая работает врач Ричард Брайт. Сегодня он известен как основоположник нефрологии, области медицины, которая изучает и лечит почки. Чтобы лучше понять, как на организм влияют почечные болезни, Брайт уделял большое внимание вскрытию трупов. И однажды он заметил, что при проблемах с почками у умерших часто были патологические изменения еще и в сосудах, а в сердце образовывалось что-то типа рубцов. Сегодня бы врачи сказали, что это был фиброз.
1: Из-за того, что сердце постоянно работает против высокого давления, в сердце развивается гипертрофия сердечной мышцы, там возникает фиброз сердечной мышцы. Это приводит к тому, что сердце становится ригидным, оно плохо расслабляется, когда в него поступает кровь. Это приводит к нарушению насосной функции сердца, к сердечной недостаточности.
3: Рассказывать историю в этом выпуске мне помогает Алексей Утин, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург. В общем, Брайт пришел к мысли, что при болезнях почек нагрузка на сердце каким-то образом увеличивается, и оно страдает. Доктор тогда еще не знал, что связь почки-сердца работает в обе стороны. Мы с вами об этом еще поговорим. Дальше уже последователи Брайта заметили, что похожие проблемы с сердцем и сосудами на вскрытиях редко, но обнаруживались у людей со здоровыми почками. Но почему это происходит, никто толком не понимал. Осознавая связь артериального давления и здоровья, ученые по всему миру пытались усовершенствовать измерительный прибор и, самое главное, саму процедуру, чтобы она была неинвазивной. Так возникла идея, что можно измерять не давление непосредственно струи крови, как у той самой лошади, а силу, которая нужна, чтобы пережать артерию так, чтобы в нее перестала поступать кровь. И вот в 1854 году немецкий физиолог Карл фон Фирард изобрел сфимограф. Прибор привязывали к руке пациента шнурками. Он пережимал лучевую артерию с помощью сложного механизма из рычагов и весов. На чашу весов помещался груз, и по нему делался вывод, какой вес нужен, чтобы пережать артерию. Устройство Фирарда, прямо скажем, было куда упрощать. Одним из тех, кто попытался это сделать, был еще один врач из больницы Гая, где когда-то работал Брайт, который изучал почки. Звали его Фредерик Акбар Махомед. Он был потомком известного индийского путешественника, под конец жизни обосновавшегося в Англии. Интересно, что среди записей о тысячах лондонских врачей в период с 20-х годов 19 века до 20-х годов 20 века он был чуть ли не единственным человеком неевропейского происхождения. Впрочем, среди врачей его выделяло не только это. Коллеги в воспоминаниях называли его очень талантливым и энергичным, и работу, благодаря которой его имя осталось вписано в историю медицины, Махомед начал сразу после выпуска из университета. Махомед не только лечил людей, но и собирал статистику. У всех поступивших в больницу Гая он проверял артериальное давление и пульс. Он заручился помощью знакомого часовщика и создал свою версию сфемографа. Давление на артерию в ней оказывалось за счет винта вместо груза. А еще он добавил в прибор понятную цифровую шкалу. Все еще не суперудобно, но гораздо лучше, чем все, что существовало до. Доктор заметил, что повышенное давление иногда встречается у людей даже при хорошем самочувствии и еще до того, как они начнут страдать от проблем с почками. При этом со временем, если высокое давление сохранялось, у них обязательно развивались поражения почек, а еще сердца и мозга. Еще Фредерик заметил, что у молодых пациентов давление повышается редко, а вот у пожилых это очень частая проблема. Он даже предположил, что если научиться снижать артериальное давление, это может продлить людям жизнь. Все это он описал в конце 1870-х в обстоятельном докладе, который мы знаем как первый труд с описанием гипертонии. То, что врачи больницы Гая пришли к гипертонии через исследование почек, не случайность. Это и правда взаимосвязанные вещи. Ну, например, благодаря гормонам, которые вырабатывают почки.
1: Там есть своя собственная гормональная система, называется она ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Она сложным образом регулирует давление как раз вот через выведение натрия и воды в нашем организме. И вот нарушение регуляции этого приводит к повышению давления. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система может там как-то несовершенно работать. Нарушение, например, при реноваскулярной гипертензии, когда атеросклеротической, например, бляшкой сужается артерия, по которой кровь поступает к почке, наша почка думает, что произошла кровопотеря, и она начинает вырабатывать гормоны, которые способствуют задержке соли, а вслед за этим и жидкости в организме. Таким образом повышается артериальное давление. Ну, вот это такой один из механизмов, который работает, задерживает соль.
3: Махомед умер всего через 7 лет после своего доклада. Ему было 35. Нет, не от гипертонии, а от тифа. После смерти доктора его исследования, как это часто бывает, забылись. У него не было последователей, которые бы продолжили его наблюдение. А еще Махомед связывал все случаи повышенного давления с болезнями почек, даже несмотря на то, что сам же описал, что не всякое высокое давление непременно ведет к почечным болезням. Коллеги даже говорили про доктора, что он был преследуем фантомами, которые показывали ему болезнь почек во всем. Ну и еще одна важная проблема. Сфемограф Махомеда, несмотря на все плюсы, все еще был трудным в использовании и не вполне точным. До изобретения удобного метода измерения давления доктор не дожил буквально несколько лет. В 1881 году австрийский врач Самуэль фон Баш сделал важный шаг на пути к решению проблемы. Вместо рычагов и винтов он предложил сдавливать плечевую артерию с помощью резиновой манжеты, наполненной водой. Устройство он назвал сфигмоманометром. А в 1896 году итальянский врач Сципионе Риварочи придумал накачивать манжету не водой, а воздухом. И этот принцип мы используем в манометрах до сих пор. Как все работало? Риварочи помещал на плечо пациента манжету, подключенную к манометру со стрелкой и цифрами. Воздух в нее он нагнетал с помощью резиновой груши до тех пор, пока не пережмется плечевая артерия. Как он понимал, что это случилось? У человека пропадал пульс на лучевой артерии. Именно ее мы нащупываем на запястье, когда замеряем себе пульс. Все логично. Кровь к лучевой артерии поступает по плечевой, поэтому, когда плечевую пережимают, пульс ниже по течению исчезает. В этот момент доктор переставал нагнетать воздух. Дальше давление в манжете снижалось, и она сдувалась. Кровь снова начинала пробиваться через сдавленную артерию, и пульс возвращался. Это значило, что давление воздуха в манжете равно давлению в артерии. В этот момент доктор фиксировал цифру на манометре. Это и было систолическое давление, то есть то, которое возникает в момент сердечного сокращения. Это был первый простой и неинвазивный метод измерения артериального давления. большое событие для врачей той эпохи, да и для нас с вами. Но у него были недостатки. Самый главный — метод Рива Рочи позволял фиксировать только систематически

0: просачивается в ткани. И образуется что-то типа мешочка. У него тонкие стенки, и они могут легко разорваться, вызвав внутреннее кровотечение и даже смерть. Врач в Харбинском госпитале понимал, это дело надо оперировать, и чем раньше, тем лучше. Но чтобы устранить аневризму, ее надо сначала найти. И задача эта нетривиальная. Рентгена в госпитале нет, а УЗИ к тому моменту еще просто не изобрели. И вот врач достает из кармана стетоскоп, прислоняет его к руке раненого солдата и начинает слушать. Этого врача зовут Николай Коротков, или Коротков. Мы встречали разные ударения в его фамилии. Стетоскоп он использует, чтобы найти аневризму на слух по изменению в звуках пульсирующих сосудов. Он замечает, что при сдавливании руки с помощью манжеты Риварочи возникают характерные чередующиеся звуки. В 1905 году Коротков выступил с докладом в военно-медицинской императорской академии и предложил следующий способ измерения давления. На руку пациента накладывается манжета, потом надувается, все как завещал Риварочи. А после этого на артерию ниже манжеты нужно поместить стетоскоп. Когда артерия пережата, ничего не слышно, но по мере падения давления в манжете появляется похлопывающий звук. Вот что слышал доктор в момент, когда давление манжеты соответствовало систолическому давлению. Коротков называл это первой фазой, а всего он выделил 5, потому что в процессе измерения давления он слышал 5 немного разных звуков, ну или тонов. Так звучит 5-я фаза. В момент исчезновения звука фиксировалось диастолическое давление. Для правильного выслушивания тонов нужна была тренировка. Но если наловчиться, это довольно просто. Поэтому метод Короткова до сих пор считается самым точным из всех неинвазивных методов измерения артериального давления. Кардиологи на приемах до сих пор используют приборы со стетоскопом и манометром, а не автоматические цифровые тонометры. Друзья, ненадолго прервемся, потому что у меня для вас рекомендация. И нет, не косметических продуктов, а классного подкаста. В первом выпуске этого сезона «Почему мы еще живы» мы рассказали о самой масштабной и смертоносной в истории человечества пандемии – испанского гриппа, он же испанка. Это большая и очень интересная история, которую на самом деле трудно уместить в один эпизод. Поэтому наши коллеги, студия «Терминвокс», посвятили ей целый новый сезон подкаста «Черный лебедь». А сам подкаст посвящен историческим трагедиям, которые никто не смог предугадать. Команда проекта поговорила с историками, биологами и практикующими врачами, чтобы понять, как глобализация, мировая война и военная цензура сделали так, что по миру разнеслась страшная болезнь, которая, кстати, и сейчас с нами просто превратилась в обычный сезонный грипп. А ведет сезон журналист, писатель и подкастер Гриша Пророков, которого вы можете знать по нашему шоу «Кукуруза». Слушайте этот и другие сезоны «Черного лебедя» по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к нашим тонометрам. Появлением точного метода измерения давления слово «гипертония» наконец-то вошло в лексикон врачей. Ну а на Западе ей заинтересовались еще и страховые агенты. Любой желающий застраховать свою жизнь должен был пройти медицинский осмотр, по результатам которого определялась цена страховки и выдадут ли ее вообще. И вот с 1906 года некоторые компании стали включать в такой осмотр еще и измерение давления. В 1911-м директор одной из них заявил в докладе перед Американской ассоциацией медицинских директоров.
1: «Сфигмоманометр представляет собой исключительно ценное средство для диагностики. Он незаменим при медицинских осмотрах для страхования жизни и не за горами тот день, когда все прогрессивные страховые компании будут требовать его обязательного использования при обследовании кандидатов».
0: Благодаря страховым компаниям появились и первые массовые исследования, которые связали высокое артериальное давление и риск смертности. Первый такой отчет появился в 1925 году. Конечно, его трудно назвать идеальным исследованием. Да, выборка большая, аж 20 тысяч человек. Но она была слишком однородной. В основном жизнь страховали белые мужчины средних лет. Но даже на таких неполных данных страховщики выяснили, что вместе с давлением повышается смертность от инфарктов, инсультов и проблем с почками. Но это страховые компании. А что медицина? К концу 20-х годов прошлого века в ходу были термины «доброкачественная» и «злокачественная» гипертония. Злокачественная, как считалось, развивается стремительно. Давление зашкаливает, и пациента в течение пары лет ждет смерть от инсульта, ну или почечной недостаточности. У людей с доброкачественной давление повышено

0: незначительно, и пациент может жить с этим годами, даже не замечая, что что-то не так. До середины 20 века доброкачественную гипертонию считали компенсаторным механизмом при атеросклерозе. Это состояние, когда внутри сосудов образуются жировые бляшки. Соответственно, сердце просто вынуждено работать активнее и наращивать давление, чтобы протолкнуть кровь по сосудам, которые сузились от бляшек. А еще доброкачественно считали гипертонию у пожилых людей. Но, как мы понимаем сегодня, не бывает никакой доброкачественной гипертонии.
1: Просто человек может с давлением там 200 прекрасно себя чувствовать, с давлением 160 на 100 он ходит, работает. Но при этом разрушительное воздействие высокого давления на головной мозг, на сердце, на почки, там, на глаза продолжается все это время. То есть гипертония – это длительно существующая болезнь, которая в конечном итоге приводит к ранним сосудистым катастрофам, инсультам, инфарктам, к деменции, потому что перестраивается структура сосудов, приводит к развитию почечной недостаточности, потому что почечные клубочки – нежное образование, через них происходит фильтрация этой крови. Вот когда кровь в почечную клубочку поступает под давлением, там они тоже разрушаются, возникает фиброз. Люди с гипертонией гораздо быстрее теряют почечные клубочки. Человеку просто там простейшая физическая нагрузка вызывает у него очень выраженную одышку. Это то же самое длительно существующая гипертония. Если левый желудочек, он скорее склонен к гипертрофии, то длительно существующее высокое давление приводит к тому, что предсердие там более тонкая мышечная стенка, она расширяется, там опять же возникает фиброз, мышечная ткань заменяется фиброзной тканью.
0: А теперь представьте, приходите вы на прием к врачу где-нибудь в 30-е годы. Он, конечно, измерит вам давление, манжета Риверочи и метод Короткова уже известны каждому. Но получить заключение, что ваше давление повышено, будет не так-то просто. В те годы верхняя допустимая граница давления рассчитывалась по формуле 100 плюс возраст человека. И если вам, допустим, 50 лет, то считалось, что систолическое давление 150 – это хорошо. Конечно, вам могло повезти. Ваш врач мог следить за медицинскими новостями и, например, был знаком с работами британского кардиолога Джона Хэя, который как раз в те годы активно исследовал гипертонию. В 1931-м Хэй сделал доклад перед Британской медицинской ассоциацией, в котором подчеркнул опасность даже умеренного повышения давления. В частности, он говорил, что для пожилых людей давление выше 135 на 85 – это уже многовато, что близко к современным стандартам. Но даже признав проблему, ваш доктор вряд ли смог бы вам чем-то помочь. Как отмечал сам Хэй все в том же докладе,
2: «Лечение гипертонии – трудная и почти безнадежная задача при нынешнем уровне наших знаний».
0: Лекарства для понижения давления были малоэффективны, а иногда даже вредны. Например, барбитураты, которые, как вы помните, принимал президент Франклин Делано Рузвельт. Давление они, конечно, снижали, но попутно вызывали сонливость, а со временем сильное привыкание. Или токсичные мочегонные на основе ртути. Про механизм с мочегонами мы дальше еще поговорим. Он вполне рабочий, но ртуть – это не дело. Поэтому Хэй писал.
2: В каком-то смысле верны слова о том, что величайшая опасность для человека с повышенным давлением лежит в открытии факта этого повышения. Ведь некоторые глупцы ни перед чем не остановятся, чтобы свое давление сбить.
0: Помимо сомнительных препаратов, врачи в те времена советовали пациентам с гипертонией отказаться от табака и алкоголя, больше гулять и есть меньше соли. Это действительно могло замедлить развитие болезни, но вряд ли бы остановило ее в запущенной фазе. Вспоминаем пример Рузвельта. В итоге миллионы людей оставались с болезнью один на один. И это очень ярко отражала статистика. После появления прививок и антибиотиков смертность от инфекционных заболеваний начала снижаться. И в 40-е годы в топ причин смертей пробились сердечно-сосудистые заболевания. Особенно заметно это было в США. Все-таки в Европе на статистику в ту пору сильно влияла смертность из-за боевых действий. В итоге уже через 3 года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн подписал национальный закон о сердце. В нем признавалось, что сердечные заболевания и повышенное давление в частности стали слишком серьезной проблемой для нации, чтобы ее игнорировать. Закон постановил выделить $500 000 из бюджета на масштабное эпидемиологическое исследование болезни сердца, которое должно было продлиться 20 лет. Местом для него выбрали городок Фрамингем. Так в 1948 году началось Фрамингемское исследование сердца. Самое продолжительное эпидемиологическое исследование в истории медицины, идущее и по сей день. Мы, кстати, уже упоминали его в выпуске про эпидемиологию. первые годы к исследованию присоединилось 5209 жителей Фромингема в возрасте от 28 до 62 лет, и мужчины, и женщины. Врачи пытались выяснить, кто из них страдает от проблем с сосудами и какой образ жизни эти люди ведут. Изначально исследование должно было фокусироваться на ишемической болезни сердца. Она возникает, если сердце из-за проблем с сосудами недополучает кислород и питательные вещества. Но автор дизайна исследования, молодой врач Гилсон Медерс, предложил важное дополнение. Вместе с больными изучайте популяцию, которая пока здорова, чтобы понять, что же приводит к проблемам с сердцем. В итоге фромингемское исследование популяризировало в медицине понятие «фактор риска». Так называют воздействие на организм, которое повышает ваши шансы чем-нибудь заболеть. Например, факторы риска для деменции – недостаток сна и социальная изоляция. А для рака легких – курение. Но воздействие на организм может быть не только внешним. Если вернуться к повышенному давлению, оно само по себе фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у самой гипертонии есть и свои факторы риска. О них я скажу чуть позже. В общем, к 1957 году исследование подтвердило – гипертония напрямую связана с ишемической болезнью. У людей с систематически повышенным давлением она развивалась в 4 раза чаще. А в 1965 году повышенное артериальное давление признали фактором риска инфаркта. В опасности гипертонии больше не сомневались. Теперь надо было придумать, как ее лечить. В 1934 году в США эмигрировал немецкий врач Уолтер Кемпнер, бежавший от нацизма. Он поселился в городе Дарем в Северной Каролине. Кемпнер лечил пациентов с почечной недостаточностью, а еще с диабетом и гипертонией. Он считал, что этих проблем можно избежать, если вовремя снизить нагрузку на почки. В первую очередь это означало сильно сократить объем соли, поступающей в организм. Вот как этот механизм объясняет современная медицина.
1: Натрий задерживает воду в организме, вызывает спазм артерий, вызывает, видимо, даже какие-то воспалительные изменения в сосудистой стенке. Поэтому считается, что ограничение употребления натрия – это вот один из основных немедикаментозных способов коррекции артериального давления вместе со снижением веса и регулярной физактивностью, которая может существенно снизить давление на уровне каких-то прям хороших, мощных лекарственных препаратов, снижающих давление.
0: Так Кемпнер разработал рисовую диету. Она состояла только из вареного белого риса и фруктов. Употребление жидкостей ограничивалось. А еще в день можно было есть не больше 150 мг соли. Для справки, щепотка – это где-то 1 грамм. В 1944 году Кемпнер представил результаты своей работы Американской медицинской ассоциации. Он сообщил, что больше половины его пациентов на такой диете теряли лишний вес. У них снижался уровень холестерина и артериальное давление. В результате в Дарем повалили сотни человек, чтобы пройти курс рисовой диеты. Для них даже открыли специальный стационар – рисовый дом. Одна неделя там стоила $150, где-то $3,500 на современные деньги. И по легенде там даже побывал Элвис Пресли. Но, во-первых, такое сильное ограничение питания сомнительно для других аспектов здоровья. А во-вторых, рисовая диета не лечила запущенную гипертонию. Первое нормальное лекарство, снижающее давление, появилось только в 1955 году. Это был резерпин. Препаратом мы обязаны традиционной индийской медицине. Действующее вещество выделили из корней растения Rauwolfia serpentina. Серпентина означает «змеиное», потому что его веками использовали для лечения змеиных укусов. Резерпин действует как симпатолитик, то есть тормозит передачу сигналов от симпатической нервной системы к сердцу и сосудам. За счет этого сосуды расслабляются и давление снижается. Но есть у него и побочки. Сильная сонливость, головные боли и даже депрессия. Окей, как еще можно снизить артериальное давление? Ну, например, уменьшить количество жидкости в организме. Это чистая физика. Когда объем крови вместе с объемом жидкости падает, сосуды сужаются и давление тоже падает. Для этого в медицине веками применяли диуретики, они же мочегонные лекарства. Но, напомню, в начале 20 века самые эффективные диуретики создавались на основе ртути и были токсичны для организма. Решить проблему пытались исследователи из американской компании Merck & Co. Чтобы создать новый, эффективный и безопасный диуретик, они модифицировали сульфаниламиды – это такие антибиотики. Измененное в лабораторных условиях вещество действительно стало давать выраженный мочегонный эффект. А при дальнейшем изучении выяснилось, что оно еще снижает артериальное давление. Первый такой диуретик назвали хлортиазид. Он блокировал реабсорбцию, то есть всасывание натрия в почечных канальцах. За счет этого из организма выводилось больше соли, а вместе с ней и больше воды. Тиазиды, так назвали новый класс препаратов, были нетоксичны, и их можно было принимать долгое время. Идеально, чтобы поддерживать адекватное давление. Но дальше кардиологов ждали новые открытия. Вот представьте, что вы британский ученый. Не из мемов, а из нормального университета. На дворе 50-е годы. Кругом считается, что настоящий исследователь не распыляется на предложения от коммерческих компаний и преданно служит своей альма-матер. И если вы делаете выбор в пользу корпорации, то не такой уж вы и хороший ученый. Именно такой выбор пришлось сделать шотландскому фармакологу Джеймсу Блэку. В 50-е годы Блэк работал в университете Глазго, искал лекарства от стенокардии. Стенокардия – это такая сильная грудная боль, которая возникает при физической нагрузке или если переволноваться. К тому времени врачи уже знали, что важную роль в этих процессах играют адреналин и норадреналин. Они действуют через специальные белки на поверхности клеток – адренорецепторы. Рецептор связывает адреналин или норадреналин и запускает внутри клетки каскад сигналов, которые, например, заставляют сердце сокращаться чаще. И вот у Джеймса Блэка возникла идея. А что, если эти рецепторы каким-то образом выключить? Чтобы проверить гипотезу, нужно было исследование. А на исследование, как известно, нужны деньги, которые не всегда есть у университетов. Поэтому в 1958 году Блэк решил уйти в фармкомпанию, которая предложила ему грант. Этот мув сделал Блэка белой вороной в научном сообществе. И не только он. Подход Блэка к работе тоже отличался от принятого в научной среде. До конца 50-х большинство лекарств создавались методом проб и ошибок. Ученые не стремились воздействовать на конкретный процесс в организме. В первую очередь их интересовало, как новое лекарство поведет себя в эксперименте. Есть эффект, допустим, микробы в чашке Петри погибли или лабораторная мышь перестала чихать. Отлично, исследуем дальше. Нет эффекта, отправляем на доработку, ну или в корзину. Подход Блэка был принципиально иным. Он точно знал, на какую систему в организме человека нужно нацелиться. На бета-адренорецепторы. Вместе с командой он попытался создать вещество, которое точечно воздействует именно на них. И в 64-м году цель, наконец, была достигнута. Этим веществом стал пропранолол. По пути выяснилось, что новое лекарство не только лечит стенокардию, ради чего все и затевалось, но и понижает артериальное давление. Получилось, что Блэк стал автором двух революционных открытий. Во-первых, бета-адреноблокаторов, которые спасали людей от гипертонии. Во-вторых, нового подхода к созданию лекарств, когда вместо бесконечного перебора веществ в поисках чего-нибудь полезного, ученый целенаправленно разрабатывает молекулу, способную воздействовать на конкретную биологическую мишень. Метод получил название «рациональный дизайн препаратов», и с него началась новая эра в фармакологии. До конца жизни Блэк продолжал работать над бета-блокаторами, делая все более эффективные и безопасные версии лекарств. При этом он продолжал курсировать между коммерческими компаниями и университетами. И когда в 1988 году ему вручали Нобелевскую премию, никого уже не волновало, что ее получал ученый, работавший на фарму. Любопытный факт. Помимо того, что бета-блокаторы понижали давление, они давали хороший противотревожный эффект. В итоге их стали использовать не только сердечники, но и актеры, певцы и другие публичные личности, потому что это позволяло меньше волноваться. Их даже запретили, как допинг в стрельбе из лука и бильярде, то есть в тех видах спорта, где важно, чтобы руки не дрожали. Но сегодня с бета-блокаторов лечение гипертонии обычно не начинают, потому что вслед за ними стали появляться другие рабочие лекарства. К 1960-м ученые синтезировали сосудорасширяющее вещество под названием веропамил. Вскоре стало ясно, что у него есть необычные побочные эффекты. Он замедляет сердечный ритм и ослабляет силу сердечных сокращений. До конца 60-х никто не понимал, как это работает. Пока немецкий физиолог Альфред Фликенштейн не предположил, может быть, дело в кальции? Кальций необходим для того, чтобы наши мышцы сокращались. В клетке сердечной мышцы он поступает через кальциевые каналы. И Фликенштейн предположил, что веропамил блокирует эти каналы, за счет чего мышца сокращается не так активно. Сосуды препарат расширял по тому же принципу, за счет блокады кальциевых каналов. Лекарство взяли на заметку. Следующий препарат был родом из Южной Америки. Если вы окажетесь на востоке Бразилии и отправитесь прогуляться по лесу, будьте осторожны. В траве вас может поджидать местная полутораметровая змея, незаметная за пятнистой окраски. Это жирорака обыкновенная. И если вам не повезет, она вас укусит. Хорошая новость. Людей жирорака кусает очень часто, и в ближайшей больнице точно будет противоядие. Плохая новость. Без медицинской помощи вы можете умереть. как раз от того, что у вас сильно упадет артериальное давление. В 60-х годах молодой ученый Серхио Феррейра начал изучать яд змеи жарораки и обнаружил в нем несколько пептидов. Это такие маленькие кусочки белка. Они блокировали работу фермента, который играет ключевую роль в повышении давления. Ангиотензин превращающего фермента, сокращенно АПФ. Чтобы понять, почему это важно, надо вспомнить, как почки с помощью гормонов участвуют в контроле давления. Помните, чуть раньше это объяснял доктор Алексей Утин? Когда давление падает, почки вырабатывают вещество под названием ренин. Он запускает в крови цепочку реакций. Сначала появляется ангиотензин-1, неактивный белок. А потом, как раз под действием нашего фермента АПФ, он превращается в ангиотензин-2. И вот ангиотензин-2 уже сужает сосуды и поднимает давление. Пептид из яда змеи мешал именно этому превращению. Благодаря этому открытию ученым в целом стало ясно, как работает система, с помощью которой организм поднимает давление. Ну и главное, все это стало основой для создания нового класса лекарств от гипертонии – ингибиторов АПФ. Именно с них сегодня часто начинают лечение высокого давления. Ну а следующим важным изобретением были сартаны – препараты, которые воздействуют уже на рецепторы к ангиотензину 2.
1: Ингибиторы АПФ или сартаны – это базовая терапия. Вместе их не нужно принимать. Там риск побочных эффектов повышается вот либо другое, к которому добавляется либо диуретик тиазидный, либо блокатор кальциевых каналов.
0: Получается, что эффективные препараты против гипертонии есть в распоряжении человечества уже полвека. Но каждый год это состояние приводит к миллионам смертей по всему миру. Почему?
1: Основная проблема населения, что не диагностируют, а когда диагностируют, просто игнорируют эту проблему.
0: Зачастую симптомы типа головной боли, боли в груди, затруднения дыхания и тошноты появляются уже только при резком повышении давления, при гипертоническом кризе. В остальное время даже очень высокое давление может протекать незаметно, и пациент узнает, что у него были какие-то проблемы только после инфаркта или инсульта. Единственный способ вовремя диагностировать гипертонию – это мониторинг давления. Его можно проводить дома самостоятельно. Но важная ремарка. Верхняя допустимая граница давления при измерении дома и у врача разная.
1: И гипертонии считается давление уже 140 на 90 при измерении у врача и выше, чем 135 на 85 при самоконтроле давления. Считается, что если на приеме у врача, это так называемое офисное давление, это калька с английского, потому что doctor's office, это кабинет врача. Вот офисное давление, оно чуть-чуть всегда повыше, чем давление самоконтроля. Золотой стандарт – это суточный мониторинг давления или ночной мониторинг давления в течение там ночи, когда мы смотрим. Но вот даже на самоконтроле, если мы видим, что давление выше, чем 135 на 85 при соблюдении всех правил, которые довольно... Ну, там много этих правил, но самое главное – посидеть спокойно, в положении сидя, рука расслаблена, лежит. Размер манжета соответствует охвату руки. У людей с очень большой рукой или у людей с очень тоненькой ручкой может быть понадобится специальная манжета. Ну, большинство людей, в общем, стандартная манжета тонометра, она подойдет. С соблюдением всех правил, если мы видим вот такие показатели давления, то надо идти к врачу.
0: Еще важно использовать именно тонометр. Сейчас измерять давление предлагают смарт-часы, но они делают это за счет анализа пульсовой волны, и результат часто оказывается неточным. Когда гипертония обнаружена, следующий шаг – начать терапию. Но не все это делают. Ну, например, потому что многим, как я уже сказала, гипертонии до поры до времени не мешают.
1: Практически каждый второй в России гипертоник, но при этом по последней статистике адекватно лечат высокое давление. Только 30% женщин и, внимание, только 14% мужчин. То есть, такое адекватно лечит. Это нормальные дозировки препаратов, пить каждый день, достигать целевых значений давления и так далее. То есть, это, ну, 86% российских мужчин просто игнорируют эту проблему, и потом в 50-60 лет с ними возникают вот эти вот серьезнейшие проблемы, которые, ну, откуда они вдруг взялись, не совсем понятно.
0: Впрочем, существует и другая крайность. Стремление сбить давление, когда это не требуется. Например, в моменты стресса.
1: Если на фоне пика тревоги измерить давление, оно будет высоким. И здесь возникает очень большой соблазн начинать срочно сбивать давление, пить какие-то таблетки горстями. От этого может быть больше вреда, чем пользы. Это сложный такой вопрос. Важно запомнить, что практика сбивания давления, она довольно порочна. Если вам приходится сбивать давление, то что-то вы не так делаете, что-то не так с вашей терапией. Придите к врачу, разберитесь, берите терапию. Терапия артериального давления – это скучно, монотонно. Пить одну и ту же таблетку каждый день, ничего не пропускать, ничего не сбивать и стараться, чтобы ваше давление было на определенном уровне.
0: Благодаря многим исследованиям, и в первую очередь Фармингемскому, мы хорошо знаем факторы риска гипертонии. Они делятся на две группы. Немодифицируемые, то есть те, на которые человек не может повлиять. Это возраст, генетическая предрасположенность и пол. От гипертонии чаще страдают мужчины. И модифицируемые – это те, которые можно изменить образом жизни. Например, гипертонии часто предшествуют нерациональное питание и избыточная масса тела.
1: Можно сказать, что это такая гормон-продуцирующая опухоль, которая у нас находится в районе живота. То есть тот самый висцеральный жир, он активно кровоснабжается, он активно участвует во всяких процессах метаболических. Жировая ткань, избыток жировой ткани выделяет в кровь большое количество так называемых цитокинов. И, наверное, после эпидемии ковида все уже знают, что такое цитокины. Такие молекулы, при помощи которых клеточки общаются друг с другом. И вот эти цитокины провоспалительные, они поддерживают системное воспаление, влияют на эндотели, это клетки, которые выстилают изнутри артерии и меняют их функцию, которые, в общем, вызывают спазм артерии и так далее.
0: Еще один важный фактор, связанный с питанием, это избыточное потребление соли, которое задерживает жидкость в организме.
1: На самом деле нам не очень-то много нужно этого натрия. Весь тот натрий, который нам нужен, мы можем получить, он есть во всех продуктах питания. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 3-5 грамм хлорид натрия в сутки. Мы употребляем в 2-3-4, наверное, даже раз больше, на 11 грамм соли. Среднее употребление россиян.
0: А вот любители кофе могут расслабиться.
1: Кофеин вызывает кратковременное повышение артериального давления, но, простите, физическая нагрузка тоже вызывает кратковременное повышение артериального давления. Все-таки для сильного повреждения нашего организма нужно, чтобы давление постоянно было высоким. Кофеин, к нему очень быстро возникает толерантность, поэтому исследования говорят, что в принципе...
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: 10 мая 1886 года Антон Чехов писал своему брату. Общие места, вроде «Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом» или «Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали», надо бросить. У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка. Храни нас Бог от общих мест. С вами литературно-частный канал Армена Федор. И в эти смутные времена, когда содержание нашей жизни больше похоже на бесславную и очень плохо написанную антиутопию, мы решили поговорить о форме. Вы наверняка не раз слышали, как кто-то говорит о той или иной книге. Она написана удивительным языком. Или у этого автора уникальный авторский стиль. Или отдельно хотелось бы отметить богатый язык произведения. Но что на самом деле стоит за всеми этими словами? Как отличить хороший стиль от плохого? Что вообще такое авторский язык и куда он ведет? С этими вопросами мы и будем разбираться в рамках новой стилистически-формалистской рубрики. Если в наших классических эпизодах мы занимаемся герменевтикой третьей волны, то есть говорим о смыслах литературы, привлекая максимально широкий контекст, то здесь мы перевернем это увеличительное стекло и посмотрим на форму, на то, как и за счет чего работают литературные тексты на инструментальном уровне. Я хочу сразу оговориться, что читать те произведения, о которых мы будем говорить в рамках этой рубрики, до того, как прослушать выпуск, совершенно не обязательно, потому что мы намеренно будем игнорировать их содержание, концентрируясь исключительно на форме. Итак, в роли иллюстративного материала для первого такого эпизода выступит роман Владимира Набокова «Защита Лужина». Это весьма консервативный, но вместе с тем эффективный выбор, потому что это как раз та книга и вообще тот автор, который уделяет работе с языком, совершенствованию формы очень большое значение. И если вы откроете любой набор отзывов на «Защиту Лужина», то сразу увидите, что многим этот роман понравился именно за волшебный, пластичный, переливчатый, журчащий, метафоричный язык Набокова. Однако вся эта магия соткана из конкретных приемов, методов и инструментов. С одного из них мы и начнем. Итак, первая важная особенность языка набоковских текстов – это то, как он работает с такими, на первый взгляд, очень простыми инструментами, как эпитеты, сравнения и метафоры. Казалось бы, ну чем здесь вообще можно удивить? Закат багровый, луна бледная, щеки румяные. Но все не так просто. Если вы читаете книгу, в которой кавалер любит даму, как Ромео Джульетту, если ее поцелуй сладок, а голос похож на щебетание птиц в весеннем лесу, если ее появление сравнивается с восходом солнца, а любовь как роза, манит медовым ароматом, но может и уколоть, то я не знаю, кто это написал, но можете быть уверены, что не Владимир Набоков. Палитра языковых красок Набокова – это постоянная попытка выйти за рамки привычных шаблонов, но при этом сохранить известную простоту. То есть не называть зелень сочной, но и не утяжелять текст упрямой рогатицей вместо обычной коровы. Давайте посмотрим, как Набоков это делает. Например, там, где посредственный автор напишет «Лето пролетело незаметно, как три коротких мгновения». У Набокова «Быстрое дачное лето», состоящая в общем из трех запахов – сирень, сенокос, сухие листья. Сама по себе довольно простая конструкция, но смотрите, сколько художественных задач сразу она решает. И лето у Набокова не короткое, а быстрое. И состоит оно не из трех месяцев, а из трех запахов. И сама последовательность при этом сохраняется, потому что сирень, сенокос, сухие листья – это в сущности летняя хронология от мая до августа. Так здесь еще и аллитерация работает, потому что сирень, сенокос, сухие листья – все три запаха начинаются на букву «С» и выстраиваются не только в цепочку, но и в мелодию. Казалось бы, незначительное описательное предложение, которое можно резюмировать в трех словах «Лето прошло быстро». Однако Набоков делает его самостоятельным художественным целым. Далее. Разговор, внезапно оборванный, у Набокова прерван на запятой. Ночь, увиденная в проеме окна, квадратная. Бессонные ночи – ухабистые. А ломтики яблочного торта не треугольные, а клинообразные. Обратите внимание, Набоков постоянно дает предметам и людям внутри своего текста такие характеристики, про которые неискушенному читателю захочется сказать: «Но ведь так же не говорят». Конечно, не говорят. Так пишут. Например, нафталинные шарики источают у Набокова грустный шероховатый запах. Однако, во-первых, строго говоря, запах не имеет поверхности, а потому не может быть ни шероховатым, ни шелковистым. А во-вторых, как запах вообще может быть грустным? Его что, кто-то обидел? Или его кто-то расстроил? Конечно, у Набокова речь идет о запахе, навевающем грусть. Так, собственно, и сформулировал бы это обычный автор. Но Набоков постоянно работает с тем, чтобы вывести читателя из автоматизма восприятия. Потому что запах, навевающий грусть, это привычное, понятное предложение, по поверхности которого можно легко проскользить дальше. А вот грустный шероховатый запах заставляет читателя спотыкаться о его шершавую поверхность, обращать на себя внимание и замедлять движение. Этот прием называется остранение, то есть буквально превращение в странное. Его описал русский литературовед и теоретик литературы Виктор Шкловский, который считал, что в искусстве вещь должна ощущаться не как что-то знакомое, а как впервые увиденное. Он писал: «Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен». В художественной прозе есть разные способы остранять речь, выводить ее из вот этого привычного автоматизма восприятия. Например, как это часто делает Набоков, сближать взаимоисключающие определения. Так что читатель вынужден задержаться где-то на границе их столкновения. Скажем, в одном из эпизодов набоковского романа Лужин приезжает на курорт в зеленый и серый день. Или в другом. У Набокова раздается нежный ни голос, ни звук, даже не плеск, но нежный вой скрипки. Другой способ использовать остранение – это не называть вещи их именами, а описывать так, словно встречаешь впервые. Например, когда Лужин находит петербургский дом, который он искал, то Набоков пишет об этом так. Наконец он завидел нужный ему дом – сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон. Конечно, никакие голые старики возле дома в этот момент не стояли, потому что, во-первых, в Петербурге стоять в таком положении и без одежды им было бы весьма прохладно, а во-вторых, будем откровенны, петербургские балконы пожилым людям при всем желании удержать не удастся. Конечно, здесь речь идет о каменных атлантах. Но согласитесь, дом с атлантами звучит куда привычней, чем дом с голыми стариками. Далее. Сравнения, которые в «Защите Лужина» использует Набоков, следуют той же парадигме. Максимальное избавление от шаблонных форм. Например, солнце. Оно у Набокова закатывается за горизонт не как раскаленный шар, а как до конца выжатый, до конца истерзанный апельсин-королек. Импресарио Лужина Валентинов занимается им, потому что находит его явлением странным, несколько уродливым, но обаятельным. В этот момент невольно задумаешься, а действительно, что может быть одновременно странным, уродливым и обаятельным? Возможно, футбол, в который играет мадридский Атлетико, или логотип общества плоской земли. Если вы не знакомы с этими явлениями, то я искренне вам завидую. Однако Набоков подбирает другое, неожиданное, но исчерпывающее сравнение. Валентинов находил его явлением странным, несколько уродливым, но обаятельным. Как кривые ноги таксы. В другом эпизоде Набоков очень остроумно сравнивает кинематографию с астрологией, потому что и там читают манускрипты и ищут звезд. Ну а самое, наверное, известное сравнение в «Защите Лужина» – это сцена, представьте себе эту картину, в которой остатки угощения и недопитые стаканы за пустым столом после того, как гости уже ушли, замирают на столе, как персонажи в заключительной сцене «Ревизора». Наконец, завершить эту первую часть разговора о набоковском языке я бы хотел описанием квартиры, которую осматривает один из героев. И обратите, пожалуйста, особое внимание на Данте, у которого головной убор. Мережковский писал о нем, что это темный монашеский куколь или острый колпак. Превращается у Набокова в купальный шлем. И на гобелен с поселянами, о котором Набоков зачем-то добавляет, что он был фальшивым. И эта крошечная деталь невольно заставляет задуматься, а не является ли и радость пляшущих на нем поселян тоже фальшивой. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым востролицем Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттаманки, на которой были забыты светлошерстный медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над оттаманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян. Вторая и, пожалуй, центральная особенность набоковской прозы заключается в том, что Набоков ничего не разжевывает за своего читателя. Обходится по заветам Чехова без общих мест и показывает там, где другой писатель рассказывал бы. Например, в самом начале романа мы видим такой эпизод. Маленький мальчик Лужин играет в лесу с жуком. И вот в какой-то момент этой игры он случайно давит жука камнем. Лужин слышит приятный хруст. И тогда он пробует раздавить жука снова. И еще раз, потому что хочет опять услышать этот хруст, который жук издал в первый раз. То есть, вместо того, чтобы написать «Лужин был странным мальчиком и не всегда понимал причинно-следственные связи», Набоков показывает это через попытку дважды извлечь звук из одного раздавленного жука. И так происходит постоянно. Когда тетя учит Лужина играть в шахматы, Набоков как бы между делом добавляет, что Лужин аккуратно пальцем поправляет фигуру, потому что она стоит не совсем посередине квадрата. Когда Лужин точит карандаш, Набоков отмечает, что он старается сделать кончик острым, как игла. А когда Лужин идет по тротуару, то выясняется, что он хочет попадать каблуком точно на границе плит, но все плиты разной ширины, и Лужину приходится сойти с тротуара и идти по грязи мостовой. То есть Лужин постоянно пытается упорядочить действительность, придать ей какую-то ясную форму, идеально остро наточить карандаш, идеально ровно поставить фигуру, идеально точно попадать на границы плит. Но все эти попытки обречены на провал, потому что мир предельно неточен, хаотичен и случайен. Жить в таком мире Лужину очень трудно, потому что они просто не попадают друг в друга. И Набоков показывает все это через бисер деталей, обходясь без разъяснений и общих мест. Далее. Маленький Лужин все подсчитывает и пересчитывает. Как он будет потом просчитывать шахматные комбинации, когда станет игроком. А пока он ведет счет. Школьным переменам, оттенкам красок на ковре или количеству узоров на обоях в комнате. Сейчас я зачитаю короткий пример, который иллюстрирует эту тему, а вы спросите себя, чья это речь, которую вы услышите? Кому в произведении она может или должна принадлежать? Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, 38 раз вокруг всей комнаты. Смотрите. С одной стороны, логично предположить, что это речь авторская. Рассказчик описывает то, как выглядела комната Лужина. Но с другой, вспомните, часто ли в описаниях узора на обоях авторы сообщают вам, сколько именно раз тот или иной узор повторяется. Причем с такой отстраненной точностью, не десятки раз, а ровно 38. Конечно, рассказчику такие подсчеты совершенно ни к чему. В норме рассказчик просто не станет пересчитывать сценки на обоях. Зато это с удовольствием проделает Лужин. И 38 раз подряд – это, конечно, его подсчет. Но как он попал внутрь авторской речи? А дело в том, что внутри этой строчки Набоков очень изящно сливает вместе два нарратива – рассказчика и героя. Вы бы легко заметили границу между ними в тексте автора, который не придает работе с языком такого значения, как Набоков. Потому что это предложение, скорее всего, выглядело бы так. Гусь шел на щенка, и опять то же самое 38 раз вокруг всей комнаты по подсчетам Лужина. Или еще проще. Гусь шел на щенка, и опять то же самое. Однажды от нечего делать Лужин сосчитал, что этот узор повторяется 38 раз. Это было бы консервативное решение, потому что в этом случае ты очень четко указываешь на то, что это именно твой герой Лужин увлечен расчетами и пересчетами, а не ты сам. Однако Набоков прекрасен именно тем, что он опускает разъяснения и стирает границу между авторским повествованием и внутренним миром героя. Он сшивает два параллельных нарратива внутри одного предложения, и прямо в авторской речи вдруг появляется деталь, которую Лужин даже никогда не высказывает вслух, а которая просто пылится где-то на чердаке его сознания, заваленного различными цифрами. И этот прием Набоков использует в своих текстах неоднократно. Например, в таком предложении. Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря 13-ю папиросу. Конструкция этой фразы практически совершенна, потому что любое уточнение разрушит вот этот эффект вспышки странного лужинского ума, который везде выискивает комбинации, все подсчитывает и сортирует, и неожиданно вплетается в авторскую речь. Ведь смотрите, что произойдет, если ту же самую фразу чуть-чуть поменять, добавить всего одно коротенькое слово из трех букв «уже». Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря уже 13-ю папиросу. Все, чары рассеиваются. Сеанс словесной магии закрывается на карантин. Эта фраза сразу теряет эффект сплетения авторского и лужинского. Оно становится обычным наблюдением с позиции рассказчика, мол, посмотрите, как много он курит. Это я сосчитал, уже 13-я сигарета. Но Набоков отказывается от оценки. Лужин глядит на толпу, куря 13-ю папиросу. 13-я из порядкового числительного превращается здесь в прилагательное. В качественную оценку этой папиросы, потому что для шахматиста Лужина посчитать что-то – лучший способ это охарактеризовать. А Набоков тем временем аккуратно отходит в сторону и не становится между своим читателем и своим текстом. Третья особенность набоковского языка, о которой мы поговорим, это во многом просто мастерская комбинация двух предыдущих. Речь о том, как Набоков создает портреты своих персонажей. Давайте начнем с очень простого примера. Итак, представьте себе этого человека. Сосед Лужина по пансионату. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил. В сущности, из этой фразы о самом фабриканте мы не узнаем ровным счетом ничего, а особенно ничего из того, что принято сообщать в книгах. Какого он роста или возраста? Худ он или полон? Носит ли бороду? Нет. Вместо этого знакомство с ним Набоков почему-то начинает с того, что рассказывает про его давний запор, о котором он охотно говорит с людьми. Но что еще удивительнее, этого оказывается вполне достаточно, чтобы фабриканта мы себе представили. И продолжение этой строчки – человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый. Просто достраивает то, что мы уже и так увидели. И Набоков проделывает это постоянно. Среди гостей Лужиных появляется то очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости. То некто Петров. Он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. А то лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике. Это уникальный талант художника, который делает 2-3 совершенно неожиданных мазка, и из них сразу складывается готовый портрет. Однако во всех этих примерах вы могли заметить еще одну закономерность. Чаще всего описания Набокова проникнуты фирменным авторским скепсисом, несколько снисходительным отношением к своим героям. И даже если Набоков прибегает к обычным определениям вроде «человек добродушный» или «женщина со скверным характером», то сразу же сопровождает это уточнениями, которые либо затмевают, либо полностью переворачивают сказанное. Вот, например, как он характеризует импресарио Валентинова. Чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля. Воистину, у Набокова можно поучиться искусству того, как говорить о людях самые любезные вещи с целью отрекомендовать их самым нелюбезным образом. Очевидно, что при устройстве любительского спектакля в принципе не может быть незаменимых людей, а если таковые и находятся, то вряд ли это можно отнести к их достоинствам. Далее, описывая ренессанс карьеры старого писателя, Набоков говорит: «Он стал чаще появляться

Это встреча с чиновником в одной из канцелярий. Чиновник был обидчивый и замученный. И ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалование, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Наконец, последний, четвертый аспект набоковского текста, на котором я хочу сегодня остановиться, это звукопись. Любой, кто пробовал читать Набокова вслух, мог заметить, что его проза удивительно музыкальна и ритмична. Один из его любимых приемов – это аллитерации – повторение одинаковых согласных звуков. Конечно, это не изобретение Набокова. Еще у древних германцев, кельтов и других народов аллитерация являлась основным поэтическим приемом. Например, англосаксонский эпос «Беовульф», которому около 1000 лет, полностью написан аллитерационным стихом, и вместо привычной для русского слуха рифмовки там в каждой строчке используется как минимум 2 слова, которые начинаются с одного и того же звука. Конечно, в переводе полностью передать эту манеру очень сложно, тем не менее в русской версии «Беовульфа» есть масса прекрасных примеров того, как работает аллитерационный стих. Например, «В помощь пославшего рать бесстрашную» или «Нет предела проклятой пагубе». Так вот, язык Набокова отличает то, что аллитерации, которые на протяжении веков использовались в поэзии, он не просто переносит в прозу. Нет, он делает их одним из своих главных писательских инструментов. Содержательная часть, там, где это нужно, уступает формальной. И Набоков выбирает из ряда синонимов не те, которые точнее передадут мысль, но те, которые будут правильно звучать, создавать ту языковую музыкальность, которую он добивается. Аллитераций в «Защите Лужина» очень много, одна из них сегодня уже звучала, помните, «Сирень, сенокос, сухие листья», 4 звука «С» подряд. Среди других, например, «Сын, стоя в саду», «Лужин лежал неподвижно», «Белым блеском бежала картина» и так далее, и так далее. А иногда в прозаическом тексте Набокова встречаются даже скрытые рифмы. Как, например, в предложении, где фамилия шахматного игрока Туратти рифмуется с итальянским «вперед» – «аванти». «Тар-тар-тре-тар» – затараторил, качая головой, внезапно возникший Туратти. «Аванти», – сказал Лужин и засмеялся. Здесь есть еще одна прекрасная деталь, которая отличает великие тексты от просто хороших. Помните, Набоков ничего не разжевывает за своего читателя, он дает ему все необходимые инструменты, но сам отходит в сторону. Так вот, Туратти в этом эпизоде произносит «тар-тар-тре-тар» тараторя, когда Лужин опаздывает к нему на шахматную партию. И это можно одновременно считать и просто набором звуков «Туратти тараторит что-то непонятное» и прочитать по-французски. И тогда «тар-тар-тре-тар» обретает смысл, ведь Лужин опаздывает. Поздно. Поздно. Очень поздно. Это, конечно, далеко не все особенности формы, которые можно найти в текстах Набокова. Есть еще не собственно прямая речь или использование повторяющихся образов и символов. Однако я думаю, что перечисленных выше примеров уже вполне достаточно для того, чтобы ответить на заявленный в начале вопрос, почему, собственно, говорят, что у Набокова удивительный и уникальный язык. А потому я очень рекомендую всем, кто ценит форму, читать Набокова вообще и «Защиту Лужина» в частности. Тем более, что это действительно прекрасный роман с одной из, пожалуй, лучших последних строчек в истории русской литературы. И все-таки одним замечанием об этой книге я не могу не поделиться. Деталью, которая представляется мне слишком красивой, чтобы о ней не сказать. В начале романа Набоков упоминает, что отец Лужина часто предавался приятной мечте, похожей в его мыслях на литографию. Вот он спускается ночью со свечой в гостиную, а там его сын, вундеркинд в белой рубашонке до пят, играет на огромном черном рояле. Несколько десятков лет спустя уже взрослый Лужин въезжает в квартиру, нанятую его женой, и в одном из описаний этой квартиры Набоков напишет: «Занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманный солнечный свет. И в простенке висела гравюра. Вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец в сером халате со свечой в руке замер, приоткрыв дверь». Это полная перекличка никогда не высказанных мечтаний отца о своем сыне с той гравюрой, которая оказывается на стене в случайно выбранной много лет

0: лет спустя его случайной женой квартире, подчеркнуто намеренно. Набоков специально использует в обоих случаях одну и ту же лексику – вундеркинд в рубашонке до пят. Совпадение, которое является не совпадением, а символом мистической предопределенности.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Что-то она... Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, что бы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы... Ну, это концерт «Чай вдвоем». Чайф! Перепутала!
1: Чайф вдвоем.
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: Меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну, Так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе так же больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутый, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, ставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация. И мне интересно, у вас прям споры на эту тему? Или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, угу. Мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: «Но такое противное, но что-то вот... я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить наперегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять гапир. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это врать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично. Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: ну, пожалуйста. Ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: она... Заставляю.
2: Куда ее? Они сами ее. Они, она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то...

0: шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все, что, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там, или как-то еще, хоть чуть-чуть. Да не, Анна такая, типа, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового, вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально, не надо учиться там на пятерку, можно на тройку, и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
1: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
0: Привет!
2: Привет!
3: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
2: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
3: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
2: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
0: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
2: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же, у меня есть компьютер.
3: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
2: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
3: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
2: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... и так далее.
3: Вау.
0: А помните, это было ведь очень распространено.
3: Синяки?
0: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
2: Да. Прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
3: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
2: Ну, можно сказать, да, и так, но они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
3: против
2: есть,
3: телефона.
2: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
0: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимостей, так они у всех есть. И все равно они возникают.

0: возникнут, даже если ограничивать. Я помню, меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. Mm. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они не оторвались, то ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
1: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
0: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
1: Я их помню.
0: У меня... Ты смотрел мои?
1: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
0: Ну, слушай, там...
1: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: И, господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Ну, просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Ну, у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду выглядеть. Ну,
2: да я шучу,
0: хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Потому что это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Вить. Это была Радио Монеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: и с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Привет, Виленская!
2: Здравствуй, здравствуй, Максим!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы к вам с дисклеймером вместо пролога. Мы к вам повиниться зашли.
2: Ну, давай начнем уже это делать.
1: Итак, издалека винимся. В октябре 2024 года вышел альбом Славы КПСС «Россия-34». Мы долго к этому альбому подступались. Наконец, подступились и посреди декабря записали. Поговорили, в общем, об этом альбоме. И едва мы поговорили, отдали выпуск на монтаж. Как оказалось, что следом Слава выпустил еще один альбом, который называется «Россия-24», который гораздо более и политический, и гражданствующий, и отвечает вообще на наши вопросы, какие-то претензии, которые мы озвучили в выпуске. В общем, в глупой мы оказались в ситуации, но что делать-то, Ань?
2: Ну, слушай, во-первых, как бы я считаю, не трагедия. Мне кажется, что мы хорошо его так обозрели, хорошо так добротно поспорили внутри, что это нашим слушателям может быть полезно. Они вообще делятся тем, что любят, когда мы спорим внутри выпуска. А в новый альбом «Славы» мы с большой любовью и уважением можем обозреть к следующему разу, например. Как тебе идея?
1: Мне кажется, только так и можно поступить. В общем, что мы решили? Мы выпускаем все как есть. Подчеркиваем, что это впечатление от прослушивания альбома «Россия-34» в неведении того, что существует альбом «Россия-24». А «Россию-24» мы торжественно клянемся разобрать в следующий раз. Вот вам крест.
2: Мне кажется, так даже может быть интереснее, потому что слушатели-то, наверное, уже альбом послушали, будут слушать: эх, они дураки, и тут не поняли, и тут не поняли. И мне кажется, это даже прикольно.
1: Все, что вы услышите дальше, мы записывали до того, как узнали о существовании следующей пластинки Вячеслава. Все, Аня, это был короткий дисклеймер. Переходим к выпуску, который уже записан, уже готов.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Привет, это подкаст «Антивоенная музыка», подкаст, в котором мы обсуждаем антивоенную музыку и не только ее. Меня зовут Максим Заговора.
8: А меня зовут Аня Виленская.
1: И вот, кажется, именно у Ани Виленской сегодня могут возникнуть некоторые проблемы с обсуждением музыки, потому что, ну, у нас на повестке три альбома, и я, если честно, прям не знаю, каков твой план. Два из этих трех альбомов — это слова, а не ноты. Это публицистика, которую ты всегда избегала. Как ты планируешь их разбирать музыкально?
8: Во-первых, я с тобой не согласна. Во-вторых, я обожаю рэп, и особенно рэп на русском языке. И кроме классики, предпочитаю именно его. Он у меня на втором месте после всех этих Шостаковичей, Моцартов и всех остальных ребят. Я слушаю именно его. В-третьих, ты знаешь, я пролила столько слез, пока слушала эти альбомы, как вот не могу вспомнить, когда такое было последний раз именно из неакадемической музыки для меня. Все три альбома оказались для меня невероятно трогательными, и я считаю их мега талантливыми, и они представляют для меня огромный интерес. О группе «Привет» я даже написала в Инстаграме, а чего вы такие вообще, как вы такие хорошие живете. Вот, потому что, не знаю, не настолько я сентиментальный человек, чтобы можно было так меня растрогать и так попасть, и написать такую остросоциальную лирику, которая так со мной созвучна. Короче говоря, нет, разговор сегодняшний я, Макс, предвкушаю.
1: Ничего себе, вот это многообещающий пролог. Ну смотри, раз ты сдала группу «Привет», которую мы оставим напоследок, и сдала, что сегодня речь пойдет о русском рэпе...
8: Так они же всю обложку уже увидели, ты что?
1: Ну, правда, что значит? Так тут еще секрет, конечно. И обложку, и заголовок, и тайм-коды прочитали.
8: Вот именно.
1: В общем, не будем дальше скрывать, кто именно у нас сегодня на повестке дня. Начать предлагаю с «Славы КПСС» и альбома «Россия-34». Альбом, который вышел, ну, прямо скажем, не вчера. И я, если честно, давно уже хожу вокруг да около этой «России-34» применительно к нашему подкасту. Вроде бы и поговорить надо, но как будто бы можно и отложить. И вот теперь откладывать уже некуда. Мы заканчиваем 24-й год. Так что давай его слушать. И давай слушать его с самого начала.

0: Ну вот, это было интро. И интро в случае славы — это такая пилотная серия, по которой, мне кажется, многое становится понятным о сериале. Старорежимные биты — это я как раз люблю. И фокус на себе. То есть слава буквально анонсирует историю жизни. Помнишь, как там было в финале преснопамятного батла, гнойного с Оксимироном? Нихуя, кроме рефлексии. Я-я-я, о своей фигуре весь написанный материал.
1: Ты не Кендрик Ламар в России, ведь за весь твой творческий путь нихуя, кроме рефлексии. Я-я-я, о своей фигуре весь написанный материал. Ты так много пиздишь о культуре, но хоть где-то ее осмыслял.
0: Ну вот, добрый вечер. Вот слава и сам таков.
2: Мне очень понравилось, что ты назвал этот бит старорежимным. Мне кажется, что это удивительно хваткое определение, как всегда данное непрофессиональным музыковедом, а следовательно, очень связанное с жизнью. И ведь и правда, что-то в этом есть такое, трушное, что ли, да, из прошлого. Я у себя отметила, что бит состоит всего из двух аккордов, которые мне очень любы. Это субдоминанта и тоника, что вместе они составляют такую последовательность, знаешь, обреченную, потому что в тонику должна идти доминанта. Это неустойчивый аккорд. А субдоминанта в тонику падает. Три ритмических удара. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. То есть все время какая-то абсолютно такая, знаешь, вопиющая простота, на фоне которой играет сэмпл скрипки. Вот ты слышал, да, там скрипка делает? И вот здесь, знаешь, чего меня торкнуло? Я в полной уверенности, что Слава и его битмейкер вообще об этом не думали никак. Но вообще-то кусочек «та-да-да-да-да-да-да» — это полная цитата из Бородина. Есть вот эта известная песня, которая «Улетай на крыльях ветра». Вот теперь смотри. «На песня наша». И вот этот как раз кусочек «Песня наша» и вот этот распев «А последний», вот это и есть кусочек из сэмпла скрипки здесь. То есть я думаю, что это совпадение, но пускай Слава нас поправит, если это не так.
0: Я, кстати, думаю, я вполне допускаю, что не совпадение. Ну, то есть я этого, естественно, не заметил, но сейчас, когда ты сказала, это еще ложится в какую-то, ну, такую идеологическую канву альбома. Ладно, извини, я тебя перебил.
2: Абсолютно ложится. Это ложится, потому что вообще-то эту песню, ее как только не гоняли за последние годы, она тоже стала мемом. Ее пел Шаман, ее кто-то еще пел, потому что она стала таким вот каким-то скрепным символом русскости. Хотя вообще-то это кусочек из половецких плясок. И это как раз поют половцы, которых так не любят. Кто?
3: Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия.
2: Владимир Путин, диктатор наш нелюбимый. Это же он там с печенегами половцами все время борется. А вот вообще-то это оттуда. Ну, короче, чувствуешь, вот эта лапидарная простота и сэмпл, напоминающий этого князя Игоря, они сразу меня вогнали в какую-то странную такую очень, знаешь, позу наблюдателя. Они меня заворожили. Я поняла, что я чего-то жду. Меня пробрало очень на строчках, где Слава поет. Выходила во двор и кричал: «Россия, сейчас все поменялось. К черту стадион».
4: Выходил

0: И я понимаю, о чем он говорит. То есть он говорит как будто иносказательно о том, что он не может больше говорить громко. Короче, ему нужны другие средства для того, чтобы говорить о любви к России. Может быть, его чувства к ней тоже меняются, но любовь есть. Как меня глубоко тронул этот альбом прямо с самого интро, получается.
1: Про любовь к России мы поговорим, наверное, чуть-чуть позже. У него же есть строчки, в которых он прям объясняет эту любовь. А вообще же, ну, как он сам анонсировал этот альбом? Он написал так. БГ писал русский альбом. БГ, в смысле, Борис Гребенщиков, естественно. Замай, его вечный соратник, писал русский альбом. Хаски обещал русский альбом. А я написал первый российский альбом. Вот так сказал Вячеслав Машнов. А еще он сказал, что это лучший рэп-альбом за 10 лет.

0: Вот. Но еще, конечно, «Россию 34» продавали как первый искренний альбом Славы КПСС. То есть вот до этого он якобы придуривался, а сейчас написал о себе и о Россиюшке. Ну вот не знаю, меня сейчас немножко смущает это «Франция — это я» в альбоме, да? Наверное, это проблема во мне. Слава заявляет это как альбом, просто названием своим, как альбом о моменте, как мой альбом о стране, а фактически это вот ничего, кроме рефлексии. Рефлексивные альбомы интересны, ну, мне, по крайней мере, когда интересен объект. Наверное, тут проблема во мне. А Вячеслав Машнов, я всегда относился к нему с симпатией. Уж точно ценил там выше Оксимирона, он был мне ближе. Не сказать, что глубоко вслушивался, и тем более это казалось необязательным. Такое количество релизов, такое количество треков, как их все расслушаешь. Но всегда над Славой витало это такое облако метаиронии, и за счет этой несерьезности всего происходящего возникало ощущение, что да, это неплохо, талантливо, видно, насколько человек там начитан, насколько наслушан, насколько умел, насколько он вообще умеет работать с языком, но автор немножко придуривается. И ты держал, ну, ты в смысле я, держал в уме зазор между как бы настоящим и потенциальным. И вот он этот зазор убирает. Он делает альбом всей своей жизни. Делает его всерьез. Не скрывает. Он даже в интервью говорил, что... Я процитирую. «Когда я выпускаю рофловые вещи, как «Горгород 2», меня не смущает критика. А когда выходит чувственная работа, ты в беззащитном состоянии. Тебя легко ранить, когда все твои ранимые места выставляешь на показ». То есть вот он выставляет ранимые вещи на показ. Повторюсь, делает альбом всей своей жизни. Сам его очень высоко ценит. Но... А мы-то как его слушаем? Вот, Ань, ставим ли мы этот альбом в списке достижений Славы выше вот того самого батла, например? Не уверен. Для меня как будто бы, когда Слава читает о боксе, а не о себе, это получается, может быть, даже интереснее.
1: Интересно. У меня здесь по-другому. Я на 100% верю Славе. Он меня очень растрогал сразу во многих местах. Мне кажется, что несколько таких находок, которые сейчас мы тоже осветим, да, музыкальных, они не от головы, они какие-то именно, знаешь, как будто находки, что он их нашел, а не он их выдумал. И это очень меня подкупает, очень делает близко с этим альбомом. Честно говоря, вообще пофиг, кто такой Слава и как он живет. Но в тот момент, когда включаю альбом, мне на время перестает быть пофиг. Мне действительно это важно. И я чувствую его как скорее... Видишь, у меня здесь такое мифологизирование идет. Потому что для меня Слава — это человек, который живет в России сейчас, а я вот живу не в России. И для меня это повод вслушиваться максимально бережно и въедливо, потому что я хочу узнать, как он себя чувствует. Потому что как бы я чувствую разлуку с ним, как с представителям россиян в России сейчас. То есть, видишь, у меня на него какие-то переносы еще идут. И это для меня очень важно. И то, что он говорит, эти чувства, я во многом их разделяю как-то, а некоторые, которые мне непонятны, я ими любуюсь. Так что нет, для меня, наверное, это, ну, что-то важное. А где-то там это будет в его регалиях, мне вообще все равно. Этого я не знаю. Это вообще обычно решается уже после смерти исполнителя долгих лет Славе. Я сейчас ничего не имею в виду. Я имею в виду только обычную, знаешь, московеческую, так сказать, ну, наблюдение такое. Помирает композитор, проходит лет 50-100, и дальше уже все, в принципе, понятно. Наверное, в современных реалиях это вполне за 10 можно справиться. Но, знаешь, как Шопенгауэр писал, что человек становится совершенным в момент своей смерти, что как бы он все совершил и стал совершенством. И пока этого не случилось, слава богу, Слава пускай развивается, делает все, что ему придет в голову, а дальше время уже рассудит.
0: Да нет, я ни в коем случае не лишаю его этого права. Но вот в контексте всего того, что ты сказала, и про то, что Слава в России, и про то, что ты чувствуешь вот это вот ощущение момента, как будто бы весь твой монолог подсказывает нам следующую песню, которую мы должны послушать. Она так и называется «Я остаюсь».

0: Я сейчас специально включил конец этой песни, в котором и присутствует та самая фраза «Я остаюсь». И видишь, несмотря на всю серьезность альбома, здесь зашита та самая знаменитая Славина метаирония. Потому что «Я остаюсь», во-первых, это же гимн патриотической рок-сцены, да, такой военных лет. Ты же знаешь эту песню Гарика Сукачева, Александра Ф. Скляра.
1: Нет. Что за песня?
0: Так, тогда рассказываю с самого начала.
1: Давай.
0: Есть знаменитая песня группы «Черный обелиск» «Я остаюсь, остаюсь, чтобы жить». Помнишь такую? Но я остаюсь.
1: Так, слова знакомые.

Во время войны Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр и прочие чайфы перепели ее, понятно, в каком контексте, что вот эти там поразъехались, а я остаюсь. И, ну, конечно, Слава прекрасно знает всю эту и Z, и полу-Z-сцену, и, конечно, он держит ее в уме, когда называет сам так песню.

0: другой стороны, там как бы еще один мета-прикол, потому что на сэмпле герой Сухорукова из «Брата 2», который вообще-то говорил это, когда его в Америке крутили, он говорит, я здесь остаюсь, в Америке, в США, не в России никакой. Но и важный еще момент, в 23-м году из России уехал без объяснения причин, по крайней мере, публично, я думаю, наверняка они между собой говорили, лучший друг и соратник Славы, тот самый Андрей Замай, второй по важности человек в антихайпе, с которым Слава в разных своих этих итерациях выпустил не один совместный релиз. В общем, тема отъезда уехавших оставшихся очевидно важна для Славы. Я слышал, как он говорил об этом в разных интервью. Он не проговаривает этот конфликт буквально, но мы его слышим вот в каких-то там нотках, аккордиках, интонациях. По крайней мере, я его слышу.
1: А для кого же эта тема не важна, если у нас расколото сообщество получается? Я думаю об этом каждый день. Я знаю, что для всех эта тема очень важна, очень болезненна. Это вообще ненормально. Взяли и кусок людей отправили жить вне, а кусок остался. Ну, как это так? Мы же один большой кусок. И вот по поводу этой цитаты. Ты знаешь, я считаю, что это очень крутой прием. По сути, он оставляет вот этому Сухорукову из кино. Причем кино какого? Это же фильм «Брат». Это же прямо знак, символ, мем. Важная часть вообще какого-то культурного кода.
0: Ну, вообще, кстати, и «Балабанов», и «Брат 2» появляются у Славы то здесь, то там на этом альбоме.
1: Это точно. Это важная атмосферная часть детали. И вот он оставляет герою Сухорукова кричать свою фразу в качестве такого эмоционального итога, как будто он может сказать лучше, чем Слава, и громче. А сразу же после этой цитаты звучит соло, как ты думаешь, какого инструмента? Конечно, соло трубы. Конечно, это не цитата из песни «Вечно молодой, вечно пьяный», где, кажется, саксофон звучит очень сильно похожим на трубу, очень в таком необычном стиле. Давай кусочек включим.

Но вот этот какой-то духовой инструмент, такой же пронзительный, наверное, как голос, не знаю, меня он здесь глубоко трогает в конце. Я никак не объясняю себе этот клубок мета-ироничных отсылок. Я тоже внутри себя поулыбалась, что герой Сухорукова говорит это про Америку, а Слава говорит это про Россию. Но ты знаешь, как будто внутренне, на чувственном уровне, это вызывает во мне сильный отклик. То есть сам коллаж. А вот как-то давать ему точную трактовку, я считаю, что здесь не нужно, потому что фишка метамодерна как раз в том, что трактовки нет. Вот постмодерн музыкальный, уж не знаю, как художественный, он выпирает цитаты, прям дает тебе их в лицо, вот прям держи. Даже дискомфорт тебе этим составляет, потому что ты начинаешь видеть всю кальку и можешь сложить дважды два. В метамодерне нет дважды два. Слава певец метамодерна, поэтому никакого смысла здесь, я думаю, нет. Я бы вообще трактовала эту цитату как действительно эмоциональный восклос. Блин, я остаюсь. Ну, в смысле, в случае Славы, в России остаюсь. Ну, а вот прикольно об этом Сухоруков кричал. Вот как бы, вот так я и чувствую, как будто. То есть я считаю, что метамодерн, вот чем прямее мы его чувствуем, тем лучше, тем правильнее. И меня, честно говоря, этот момент глубоко торкнул. Еще в этой песне мне понравилось то, что внутри нее Слава комментирует, почему он выбрал именно такой сэмпл и бит. Сэмпл здесь сделан из такой американской соул-музыки, немного ускоренной, и я почему-то слышу в способе работы с этим сэмплом что-то от моби или ранней электронной музыки, такой танцевальной, где женский голос такой вот это вот...

0: вот, вот такое он делает, это смешное, на повторе, где соулом уже особо не пахнет, а вот только кусочки из него остались. И, конечно, на фоне уже знакомая нам последовательность аккордов из Daft Punk, которая «We come to party, become who we are». Надо прям целую работу написать, насколько эта последовательность часто мелькает именно в российской музыке. Почему-то она стала очень важна и очень созвучна многим российским исполнителям. И несмотря на то, что внутри Слава много говорит про Россию, в какой-то момент у меня тоже возникает мысль, а будут вообще какие-нибудь еще отсылочки из «Князя Игоря», что-нибудь вот такое. И тут же, как только я об этом думаю, Слава говорит, что... Он говорит, русские гусли на сэмпле мне ни к чему. Он как будто конкретно комментирует, почему он выбрал именно такое. И в целом вот это вот, это можно отнести к последней цитате, да, то есть, чтобы там Сухоруков не кричал, я остаюсь в России! Это ни к чему. Зачем такая прямолинейность, правильно? Все мы тут люди умные, как бы говорит нам Слава. И это мне тоже было очень симпатично.
1: Еще один кусочек этой песни я бы хотел послушать. Давай сначала его включим, а потом обсудим.
2: В моей стране сейчас газуют стукачи. Бро, ты просто тёлочка, текущая от силы. Иногда смолчать это не значит быть терпилой.
1: Ну, я тут, как ты понимаешь, исключительно по содержанию, исключение по тексту. Мне кажется, это важное четверостишье на альбоме, которое заведомо, ну, как бы предвосхищает, может быть, какие-то упреки там, да, в недостаточности высказывания, в недостаточной прямоте высказывания. Вот он буквально на это отвечает, он делает это не каким-то предисловием, которое мы встретим на другом альбоме, который будем обсуждать сегодня, но просто зафиксировать вот конкретно эти четыре строчки мне показалось важным.
0: Мне эти строчки очень больно резанули.

0: дошли до жизни такой. То есть, видимо, такой сильный эмоциональный перегиб в палке был в 22-23 году по поводу этого всего, да, и не исключено, что в том числе и со стороны уехавших, которым тоже было плохо, и которые такие, у меня вот вся жизнь поломалась. А я вот политически высказался за то, а ты? Но при этом вот этот итог, да, уже конец 24-го, и как-то все уже стало так понятно, и я подуспокоилась. И мне за это стало как-то очень, очень больно и неловко. Так захотелось почему-то даже извиниться, что ли.
1: Ой, я тебя очень хорошо понимаю. Знаешь, еще о чем я задумался, когда вообще слушал этот альбом? В нем же очень много насилия. Но насилия разного. Подросткового, взрослого, семейного, какого только ни. И я буквально думал о том, о чем ты сейчас говоришь, что уехавшие, да, ну и как бы мы вместе с ними, мы как-то очень сегментировали проблемы России до войны. Наверное, это самое главное, что сейчас происходит. Но это не отменяет всего того, что в ней происходило и продолжает происходить. Да, насилие в школах, в классе, в университете, в компаниях и так далее. Нам кажется почему-то, что это все несущественно. Вот как бы война, война, война, война. То есть, может быть, нам это так не кажется, но мы об этом говорим, особенно в медиа. А на самом деле это все существует, это все остается. И очень много думал, пока опять же, слышал этот альбом о том, что для многих война является частью их привычного ландшафта, и странно их за это осуждать. Это очень четко слышится в другой песне на этом альбоме, она называется «Я не верю в смерть». Давай ее вот сейчас включим.

0: смотрим в окно. Жизнь чуть сложнее, чем твоя агитка. Вышел на перрон, хлоп по карманам, минус жига. Ретроспективно, не позитивно. Смотрю на мир, ведь учил меня дядюшка Рим.
1: Опять же, эта песня рифмуется с твоим пассажем про смерть, как бы смерть реальную, смерть творческую. Последняя песня на альбоме, и в ней буквально, и в первый раз за альбом, появляется вот война сама по себе. Но, как я и сказал, она становится частью ландшафта, да? Слава читает: «Дурно пахнет этот поход в ароматный мир, в вагоне-ресторане ветераны СВО пьют свои «Жигули», мы смотрим в окно». То есть для него ветераны СВО — это одно из стеклышек калейдоскопа вокруг. Для меня, учитывая то, что сейчас я как бы невольно смотрю извне, это главное стекло. Это как бы вообще то окно, через которое я смотрю на свою родную страну. Я вижу в этом большую трагедию и момента, и свою собственную. Но за Славу не буду говорить, но как будто бы и для него тоже.
0: 202

0: Ань, я подходил к этой песне с ожиданиями, ну вот, да, тоже какого-то актуального высказывания. А там же гангстер, ну, не в значении мировой уголовник, да, это не в значении какого-то партсобрания ООН. Это, опять же, больше про человеческое, про региональное, про жизнь молодого человека и про весь этот гангстерский контекст, в котором приходится жить.
1: Абсолютно точно. Блин, это крутое подмечание. Мне кажется, оно даже не требует какого-то подытоживания. Круто ты это поймал. И эта песня, она меня тоже очень тронула, и там какая-то вот эта история этого чувака, который что-то сел на спайс, потом что-то попал к ментам. Я даже не поняла вначале, а кто гангстер-то? Леха гангстер? Или как-то, или кто еще гангстер-то? Непонятно. И мне знаешь, что еще там полюбилось? Слава, он ведь, если хочет, он делает очень разные всякие ритмические и метафорические штуки со словами сложные, литературные. А тут он рифмует слова. Я вот тут даже выписала одну строчку. Он срифмовал «на фене» и «на зоне». И я долго-долго смотрела на эти слова. И я не могла вспомнить, по теории, они считаются вообще рифмованными или нет. Потому что у них последний слог совпадает. Но

0: Ему вообще придет в голову их рифмовать. Блин, Феня и Зоня, это же не звучит.
1: Зоня.
0: Ты знаешь, ну звучит, с другой стороны. То есть вот если брать такой, вот знаешь, образ чего-то простого, деревенского или тюремного, то да, вполне. А чем не рифма? То есть, короче, даже лингвистически он погружает нас в тот мир периферии, который ему нужен для образа. И это мастерство.
1: Это очень важное замечание, потому что стилистически этот альбом очень отличается от всего того, что Слава делал раньше. Здесь нет этой его знаменитой каламбуршной. Это, ну, довольно сухой по языку альбом. То есть Слава просто, не играясь, не отвлекаясь, описывает то, что ему кажется важным описать. И это очень подходит звуку альбома, да, когда Слава играется там этими попсовыми сэмпликами, там и соответствующие куплеты. А здесь, вот как тебе понравилось, я повторю, старорежимные биты и олдскульная лирика в том числе, да, мне кажется, что вот так писали рэперы, которых я слушал в своем детстве и подростковом возрасте.

Пора нам прощаться с альбомом «Славы», и я на прощание хотела упомянуть песню «Мне стыдно жить». Во-первых, мне кажется, что она самая личная, и так от самого начала до самого конца. Во-вторых, мне кажется, почему-то помогло то, что Слава признался, что ему стыдно за то, что он был откровенен со своими слушателями в некоторых песнях, и теперь ему западло их исполнять. Я не могла себе представить, что у рэперов так бывает. Теперь моя картина мира немного расширена. Это белый стих, в котором использован очень интересный сэмпл. Он похож на шкатулку, в которой находится такая сломанная пианинка. Понятно, что она сломана электронным образом. Я думаю, что там поработали с высотой каждого звука, сделали его немного нереалистичным. Возможно, ускорили. И получается звук такой куций-прикуций. Но знаешь, что там смешно? Там на фоне этой шкатулки использованы так называемые альбертиевы басы. Вот я сейчас их изображу, и ты сразу поймешь навсегда, что такое альбертиевы басы. Ути-тути, ути тути, ути, тути. Чувствуешь, насколько стандартная, да, вот эта история? Вот Моцарт их много использовал. Я уж не помню, почему они альбертиевы. Наверняка какой-нибудь Альберти их придумал, но неважно. Это такой, знаешь, штамп чего-то классически правильного. А на фоне там такие, знаешь, нотки по парам. Они делают тара, тара, тара. Короче говоря, чистый Моцарт в сломанной шкатулке. Для меня это создало большой контраст к тому, что Слава-то на фоне рэп читает. Как бы рэп такой непростой. И этот контраст сделал мне как-то особенно больно. То есть я думаю, что этот контраст работает как таран. Вначале ты пугаешься от этого неожиданного звука вне стиля. И от этого испуга ты такой, ой, растерялся. И раскрылся. А дальше, после этой подготовки, ты уже готов воспринимать какую-то личную информацию. Короче говоря, тоже прием очень славный. Давай вот дадим кусочек послушать и будем прощаться, наверное, с альбомом «Россия-34».

0: скучно, а мне стыдно жить. Хочу себе рот зашить. Каждый раз, когда выходит альбом, начинается этот депрессивный цикл. И ко мне лучше не подходить.
1: Не знаю, некоторые согласны со Славой, что это лучший рэп-альбом за 10 лет. Я, конечно, не очень погружен в русский рэп, но...
2: А почему для тебя это вообще важно? Может, ты бог с ним?
1: Нет, я же не пишу сейчас какую-то объективную иерархию русского рэпа. Ну, таким образом, мне удобно рассуждать о своих эмоциях. Мне было сейчас очень интересно с тобой обсуждать этот альбом. Гораздо интереснее, если честно, чем слушать. Для меня лично это не лучший русский рэп-альбом года, а может и не лучший рэп-альбом нашего выпуска сегодняшнего. Это я так подвожусь к второму номеру программы, к «Джубили» и пластинки «Лихо». По традиции, которую мы заложили со Славы, мы его начинали слушать с самого начала, и «Джубили» начнем слушать с самого начала с композиции «Кровоточие».

0: Вспомним мы это, лежа на сырой земле. Все это будет так далеко, что тебе это покажется сном во сне. А пока что мы в октябре, впереди зима и мороз все злей.
1: Джибели и Слава – стародавние знакомые. Во-первых, Джибели тоже участник тех самых батлов, причем на том самом Версусе. И вообще такой дистанционный оппонент Славы КПСС. Товарищ Махнов даже писал на него дисс. Там, причем не 30-секундный, не «Юра-Юра», как про Дудя, аж на 4 минуты.

0: И вот в 2024 году они сошлись. Судя по всему, это главные претенденты на рэп-альбом года. Оба они выпускают такие свои Opus Magnum. Будучи сами, кстати, от них в восторге. Джибли тоже говорит, что очень доволен этой записью, и все его друзья в восторге. И Оксимирон, кстати, в восторге, потому что они там друзья-приятели. Джибли тоже находится в России. Это тоже альбом изнутри России. И это очень-очень смело.
1: Это было не просто смело. Это было... Ну, дальше мы все знаем продолжение этой цитаты. Ну, это шутка, да? А если отбросить шутки в сторону, то я была абсолютно поражена сложностью, терпкостью и находчивостью разных метафор, музыкальных красок в этом альбоме. Я помню, что я еще вышла к мужу, моему Жене, и сказала, говорю, ты знаешь, Макс прислал альбом вот такого парня, рэпера, и он сделал такие сложные подложки. Все то, что я хотела бы от Оксимирона, сделал Джубили. То есть вот иногда мне при всей сложности слов Оксимирона что ты пальцем машешь?
0: Я машу тебе, потому что ты буквально вторишь нашему доброму заочному приятелю Шурику Горбачеву, замечательному музыкальному критику, который, рецензируя альбомы Славы КПСС и Джубили, сказал так. Слава КПСС записал свой альбом, а Джубили записал альбом Оксимирона.
1: Вау! То-то понятно, что не сложилась у меня пока дружба с Шуриком. Обычно музыковеды, у которых сходятся мысли друг с другом, не дружат, потому что гораздо удобнее дружить, если у вас разные мысли. Блин, Шурика уважаю, статья вот эта. Короче, нам обязательно нужно будет как-нибудь его позвать на подкаст все-таки, вот, чтобы он пришел. Давай я попробую дать характеристику музыкальных средств, которые в этом альбоме меня поразили.
0: Вообще в целом.
1: Да, а потом мы перейдем на кровоточие, и я покажу их и там в том числе. Ты знаешь, в каждой песне очень плотный темпоритм смены музыкальных событий. Все меняется, и все меняется осмысленно. И я пробовала даже выстраивать логику того, как события туда помещает Джубили, и я эту логику не нашла. Каждый раз это что-то удивляющее, что-то полностью выковыривающее тебя из такого, знаешь, вот этого мантрического восприятия текста, что-то даже вгоняющее тебя в стресс. То клаксон, то какой-то звук этой тикающей бомбы, сэмпл странный, резкая пауза в бас, резкая смена ритма внутри. И вот про ритм, кстати, интересно. Джубили очень любят использовать триоли. Триоли в инструментах на фоне. Что такое триоль? Обычно музыка считается на два. То есть она так бинарно сделана, что каждая крупная доля делится на две. Па-па-па-па, та-па-та-па-та-па-та-па, та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па- раз-два, раз-два, раз-два, и вдруг раз-два-три, раз-два. А Джубили делает следующее. Он иногда помещает триоль вниз в подложку, а читает сверху, как будто дуолями. То есть получается, это называется полиритмия, когда два ритма живут немного в разных вселенных. И этого здесь много, и это поражает. И с ладом он управляется тоже очень умело и хлестко. Почти для каждой песни он выбирает минор в качестве палитры. Что не сказать бы, что удивительно для рэпера, но минор у него, знаешь, не тот, который стремится быть модным или стремится быть темным. Если минор стремится быть модным, то мы выкидываем у него вторую и шестую ступень. Не буду сейчас занудничать. Короче, выкидываем у него те ступени, которые отдают романсовостью и тоской. А если мы хотим, чтобы наш минор был темный, то мы делаем его фригийским. Однажды мы обсуждали это с тобой в выпуске про Шот Парис, которые делают именно так. Тогда мы вторую ноту делаем низкой. А Джубили чувствует минор хтоничным, тоскливым и, в моем понимании, очень русским. Потому что почти все композиторы, которые пытались изобразить русский пейзаж с вот этой вот серостью и снегом, которому нет ни конца, ни края, использовали именно эти ступени. И вот в «Кровоточии» там в начале, ты слышишь, там на фоне есть вот такая линия музыкальная, раскачивающаяся на очень тоскливых нотах. Та-та-та-та-та-та-та-та. И вот как раз эти все ступени, там все они собраны вместе. И получается вот это щемящее какое-то очень родное состояние, которое служит настроению. И тут же, прямо в самом «Кровоточии», он и использует те триоли, про которые я говорила. Вот давай сейчас включим этот кусочек. Там на фоне скрипки, кажется, делают та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот такие вот по три ноты комплектуют. Ужасно интересно звучит. И последнее, что я хотела про кровоточие сказать, то, что здесь есть огромный раздел, я уж не знаю, как его назвать, строфа, наверное, где все слова, которые используют Джубили, они все с суффиксом «ка». Послушай, «эх, куда нас завела дорожка? Тут повсюду кочки, ты не мешкай, да пушки нам еще немножко. Где-то здесь я точно помню речка». И вот я даже, когда говорю и пытаюсь вот эти вот «че» выпячивать вперед, получается, что у этих шипящих согласных есть свой темп. То есть они как будто образовывают ритмический рисунок поверх всех остальных слов. И в целом вся эта фраза, начинающаяся с «эх», она чем-то отдает псевдофольклорным. Как будто, знаешь, вот она риторическая, как будто она в этом звательном падеже, которого сейчас у нас уже нету в языке, когда мы говорили «эх, отче! О, там такой-то!» И вот она «эх, куда-то она завела дорожка». И вот это интересно. Это не единожды встретившийся кусочек фольклорной интонации, органически вписанный в текст, который есть у Джубили. Умно.
0: Да, я тоже его слышу. Это подчеркивает, ну, как бы, такой национальный в хорошем смысле характер альбома. Это действительно вот альбом про страну сегодня, про народ сегодня. В альбоме очень много, как и у Славы, насилия и психологического, и физического. Очень много ментов, очень много войны. И, наверное, с точки зрения публицистики, альбом Джубили гораздо смелее, чем то, что сделал Слава. Я, правда, не знаю, если честно, для чего как бы требуется больше отваги, для того, чтобы зачитать про то, что творится вокруг, или для того, чтобы обнажить себя. Скажу за себя. Для меня наблюдательность Джубили сейчас ближе, чем экзистенция Славы. Тем более, что вот экзистенции и какой-то рефлексии Джубили тоже не чурается. Давай в этом контексте послушаем песню «Маленький Сталин». Один из, как мне кажется, безусловных хайлайтов альбома.
2: Эй, йо!

0: вот в этой песне я нашел для себя какое-то идеальное сочетание, знаешь, личного и общественного. То есть в ней больше общественного, чем у Славы, в котором мне этого, может быть, не хватило. Но в ней достаточно личного, чтобы тронуть, чтобы это выглядело как и слушалось, как доверительный разговор. И это трезвый и довольно суровый взгляд, в том числе и на самого себя.
1: Слушай, мужик, кто тут хороший русский? Я худший.

Вообще-то Джубили зовут Никита, Никита Кондратенко. И в дальнейшем я буду использовать его имя Никита. Придам ему субъектности. Так вот, что делает здесь Никита? Он создает очень классную стилевую метафору, которая меня глубоко поразила. В тот момент, когда он читает в этой песне про Купчино и купчинские реалии, на фоне, конечно, тоже не звучит ничего, ни блатного, ни с 90-х, ни Лубочного, против чего выступает там Слава, да, из прошлого альбома. А звучит очень странный, темный джаза-блюз, в котором аккорды, они такие, знаешь, шуршащие, как немножко из этой пантеры, крадущейся розовой. Там есть одна особенность гармоническая. Внутри устойчивого аккорда есть дополнительная ступень, шестая, высокая. И эта ступень выдает темную джазовость этой музыки. Ее, например, использовал Джордж Гершвин, когда писал «Summertime». Помнишь тот самый джазовый стандарт «Summertime»? И в тот момент, когда звучит «Time», на фоне звучит устойчивый аккорд, но он странный. Он какой-то устойчиво-неустойчивый. И вот это создает как раз шестая высокая ступень внутри. И он его тоже использует. И что это получается? Почему у нас темный блюз и Купчино на фоне? Но ведь и правда, а почему нет? Вот для него Купчино, оно какое-то такое. Но не сразу мы слышим именно блюз, а вначале мы слышим какой-то симфонический громкий сэмпл, как будто бы не из советской музыки, я так и не разгадала, откуда он, а просто, знаешь, такие фанфары. И потом чисто симфонически струнные пиццикато уводят музыку глубоко вниз. Тум-пум-пум-пум-пум. Какой-то элемент внезапной театральности, после чего, как в мюзикле, начинается что-то вот это джазовое, оно вообще повергло меня в какую-то растерянность. Я не понимала ни единой секунды, что вообще происходит. Потом оно все сложилось в какую-то атмосферную картину, которая меня глубоко тронула. Ну и со словами здесь игры тоже немало. Например, в слове «Роскомнадзор» там же очень странное деление на слоги. Кто вообще придумал эти аббревиатуры в советское время или в какое-то там? И они прям стали уже мемом. Он действительно «Роскомнадзор». Никита делает из этой строчки «Роскомчо». И я прямо была удивлена тому, насколько он что точно поделил эти слова и показал рубленность и, наверное, какую-то агрессивность этого слова. Оно какое-то становится живым, и потом он его раз обрезал и заставил меня удивиться. Дальше он поет о том, что мы справимся сами, без всякого Роскомнадзора. И в каждом из нас живет маленький Сталин. Обыгрывая маленькость Сталина, в одной из следующих строчек он читает: «Сори, Сири, но в моем сердце Иосиф Мини». И это, конечно, тоже добавляет комизма. И игры согласны? Тут много классно.

0: Как будто в этой песне настолько много общественного, что я не замечала, что в ней мало личного, потому что я была занята тем, что музыка меня очень трогала. По ней было интересно путешествовать мыслью. Она была очень атмосферной.
1: Немало. Я как раз говорил, что в ней соблюден этот баланс личного и общественного.
0: А я бы сказала, что здесь больше обшучивания, чем выражение личного, потому что, послушай, сколько здесь мемных фразочек-то использовано. «Гайд, как не сесть». Да, это же прям, знаешь, вот то, что могли бы продавать инфо-цыгане. Кто тут хороший русский, я худший из них. Но это что-то провокационное какое-то заявление. Лайк убери, а то следак у двери. Тоже звучит как рекламный слоган такой, знаешь, призывающий к чему-то. Мне как раз кажется, что это то, что пока мы можем себе позволить. Какое-то обшучивание травмы без того, чтобы в нее глубоко кануть, как в яму. Мне этого уровня откровенности было достаточно для того, чтобы испытать мурашки и какое-то сильное сострадание. И я даже рада, что меня Никита не погрузил в какое-то ужасное эмоциональное болото.
1: Да-да, но с одной стороны, я согласен со всем, что ты говоришь, с другой стороны, я вижу в этом юморе и в этой иронии трагизм, и вижу личные переживания, и вижу экзистенцию. То есть мне не кажется, знаешь, что это немножко, что это отстраненная ирония с дистанции. Нет, это все равно переживание.
0: Вот это как раз к разговору о постмодерне и метамодерне. То есть стилево-музыкально это ближе к постмодерну. Каждая отсылка может быть расшифрована, и из-за их толщи есть некоторая, знаешь, вот эмоциональная уязвимость за плотным каркасом. Согласна.
1: Да, многие сравнивают этот альбом с Оксимироном, в том числе и по количеству и плотности отсылок. Но помнишь, ну, как бы не раз обсуждая Оксимирона, я говорил, что вот для меня отсылки Оксимирона, они как бы абсолютно конечные, это отсылки ради отсылок. Эдакий так выпендреж. У Джубили, мне кажется, они более продуманные, и они, ну как бы, в чем отличается хорошая отсылка от плохой, да? Плохая отсылка заканчивается на неймдропинге. Ты придумываешь какую-то ассоциацию, эту ассоциацию используешь, точка. Хорошая отсылка уводит тебя, как это дерево, да, от столба через веточку, и вместо сухой ветки у тебя получается объемный большой куст, в котором интересно сидеть разбираться. Вот в Джубили, мне кажется, именно так. Вообще, мне очень много песен понравилось на альбоме. Давай послушаем мою любимую.
0: Давай. Это какая?
1: Это «5 утра в Питере», она же 5 AM. Я слышу в ней очень много чего, опять же, и немножко кровостока, и немного такого искреннего подъездного рэпа, и слышу многое про себя. Терпеть не могу слово «Питер» единственное, но это мы как-нибудь переживем. Давай слушать.
2: Эй, все-таки, наверное, нужно поднять еще весь микс. Можно так сделать? Ага, о, отлично вообще. Эй.
3: Кому-то субтропики и сук в топике, а тебя через сугробики несут в гробики. Трактор мчит под свист листьев и пулю.
1: И видишь, это предпоследняя песня на пластинке, и она такая тихая. Это действительно уже 5 утра, то есть мы ночь провели с альбомом, а в 5 утра уставшие слушаем именно этот трек. То есть мне очень нравится, как этот альбом сделан. Мне нравится его внутренняя драматургия. И с точки зрения, ну, звука, и с точки зрения текстов. Да мне многое нравится. Мне нравится обложка. Ну, роскошная обложка. Я сейчас думаю о том, не является ли это неким вау-эффектом. Вряд ли я буду жить долго с этим альбомом. Но разово он производит именно такое впечатление. Впечатление вау.
0: А я, может быть, и поживу.
1: А у тебя есть какие-нибудь хайлайты твои личные на пластинке?
0: Ты знаешь, есть. Их несколько. И они связаны в основном именно с музыкальными тоже находками. Например, в песне «Пой, моя обойма», она начинается с такой хоровой вставки акапельной, которая чем-то отдает для меня фолком. Вот послушай, какой там ритм отдельно без музыки. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: автонаводкой.
1: То есть явно этот хор сделан из одного голоса, но слышится он как какой-то вот как раз хор с так называемой, господи, забыла, гитарофонией. Такой народный унисон, да? И вот эта прямота ритма, почти его заговорщическость, почти как твоя фамилия, вот оно меня как-то очень тоже вот заворожило. Но при этом песня заканчивается не возвращением к этому хору, а внезапным огромным рок-соло гитары, как будто совершенно выбивающиеся из стиля и такое, знаешь, из старого золотого времени. Вот как будто что-то такое. То есть я бы даже сказала, что я еще пока не до конца поняла эту песню, и мне надо с ней еще пожить.

0: Я отметила для себя еще две детали в песнях. Одна вот «Сумеречная зона». Помнишь, я вначале говорила, что Джубили, Никита, он очень любит триоли. И здесь тоже на фоне есть очень странная мелодия, которая прям въедается в мозг, как будто тебе скрипкой пилят прям голову. И она звучит вот так. Это такие, знаешь, все время повторяющиеся две ноты, но по три. Си-до-си, до-си-до, си-до-си, до-си-до, си-до-си, до-си-до. Как-то мне это было очень симпатично, хотя это принесло мне некоторое страдание. И там же Никита использует словосочетание «солдаты-солдаутов». Я чуть не прыснула, честно говоря. Мне даже кажется, что оно меня выбило из колеи.
1: Хорошее.
0: Оно хорошее и даже какое-то, знаешь, прям экстравагантное,

И еще одна строчка, которая мне запомнилась, наверное, больше всего из альбома, то были музыкальные детали, а вот почему-то въелась в голову из песни «Кофе в Стамбуле» «Оки-доки, мы готовим бутеры, окопы доки». Я прям несколько раз ее перечитала. Ты чувствуешь, там вот прям язык звучит. Я имею в виду прям вот какое-то звучание русского. Оно там очень особенное. Все разбито на простые слоги. Оно о-ки-до-ки. Потом эти до-ки. Он как бы пересобрал начальное слово. Он реально как мясник со словами работает. Он их разрубает. Как Роскомнадзор разрубил, так и оки-доки разрубил. Какая-то все игра в кубики при сохранении смысла. Это для меня очень ценно.

0: писал оперу.
1: В целом, я не знаю, я действительно сильно прослезилась на альбоме. Меня он зацепил. Сейчас я уже, наверное, не могу сформулировать, чем, но особенно первое прослушивание меня как-то прям поразило. Степень откровенности, потому что это все-таки действительно очень-очень опасно. И чувствуется такая большая однозначность в том, что он говорит. Меня это поразило как-то.
2: Понимаю тебя, видишь, если говорить о уязвимостях этого альбома, для меня вот то, что ты сказала, особенно при первом прослушивании, и то, что я сказал чуть раньше, что, может быть, это вообще для меня альбом на одно прослушивание. Но как бы в этом я вижу его исключительно для себя. Такое слабое место, что это альбом с единоразовым вау-эффектом. Я люблю просто другие альбомы. Я люблю альбомы, которые расслушиваешь раз от раза, к которым возвращаешься, которые открываются для тебя по-новому. Но, честно признаюсь, я вот прям нормально послушал Джибли, только перед нашим подкастом готовясь. И, может быть, это эффект там, первых часов. Дальше я проснусь с ним, буду думать о нем, возвращаться к нему. Посмотрим.
1: Прощаясь с альбомом Джубили, я хотела, знаешь, что сказать? Помнишь, мы с тобой, когда начинали подкаст и начинали следить за тем, что делают из гражданской лирики музыканты, мы столкнулись с проблемой, что если это гражданская лирика, то иногда страдает музыкальная часть, потому что сама сила высказывания забирает на себя часть музыкального смысла, как будто он там даже излишней становится. И музыка превращается в поэзию, такую поэзию манифеста. Немножко Маяковский такой приходит и машет ручкой.
2: Как говорил герой сериала «Бандитский Петербург», «Антибиотик», не худший пример для подражания. Это я про Маяковского.
1: Это уж точно. Не знаю, что-то у меня просто в голову пришел. Я вчера изучала... Короче, Шостакович написал музыку к спектаклю Маяковского, а я не знала. И вот, и это все поставил Мейерхольд. Я вчера с этим проводила время, видимо, поэтому такая отсылка возникла. Прикинь, сколько вообще в одной точке собралось имен.
2: Ну да, а извини, а говорил же это «Антибиотик» в сериале про Сталина, и тут же есть песня «Маленький Сталин», то есть вообще у нас все переплелось.
1: А все переплетено, это что-то из «Оксимирона». И он здесь! Я заканчиваю свою мысль. Она в том, что ни у Славы, ни у Никиты я подобного диссонанса не наблюдаю. Для меня было самым трогательным то, что меня реально вштырило и вперло, и мурашки, и все остальное. То, что музыка была абсолютно естественным продолжением гражданской лирики, они были неотделимы друг от друга, и это все не похоже на вымученный манифест. Это похоже на результат очень серьезной рефлексии. И меня прям очень это чувство долго у меня держалось потом, что да, круто, вау. Это то, о чем мы мечтали с тобой, получается. Похожая ситуация в чем-то у группы «Привет», которую ты тоже приготовил на сегодня. Но и похожая, и одновременно очень другая, потому что там, с одной стороны, тоже гражданское высказывание очень тонкое, очень личное, дико острое, принесшее мне прямо секунды боли какой-то эмоциональной, очень сильной и терапевтической. Оно очень музыкально оправдано. И это тоже какое-то чудо. Совсем другое, но тоже чудесное.
2: Ну, давай тогда официально перейдем к группе «Привет». Опять же, несколько слов о том, что это за группа. Возможно, природа личного, да, и природа переживательского спрятана в составе. Потому что если Джубили сам по себе, Слава КПСС сам по себе, то группа «Привет» — это дуэт мужа и жены. Это семейная группа Глеба и Саши Сычевых. То есть люди, которые вместе живут, вместе дышат и вместе же пишут музыку. Это их третий альбом и первый с 21 года. Я не знаю, по-разному бывает у музыкантов. Я не знаком ни с Глебом, ни с Сашей. Бывают перерывы и больше 3 лет. Но смотри, первый альбом у них вышел в 20 году. Второй альбом вышел в 21 и был довольно успешен. О нем много говорили. И дальше пауза на 3 года. Может быть совпадение, но не думаю. 3 года им понадобилось на то, чтобы вот сделать этот следующий шаг. И какие именно 3 года? То есть это первый альбом вот этой новой жизни. Первый альбом после начала войны. И действительно альбом другой. И по звуку, и по лирике. Он тяжелее, но при этом он все равно довольно воздушный. То есть это вот какой-то такой воздушный трагизм. Я его очень люблю в музыке. Потом поговорим о том, чего мне опять, естественно, не хватило. Я немножко погунжу. Но сначала полные комплименты. Ну и как все альбомы сегодня мы начинали слушать сначала, вот уж в каком альбоме, а в альбоме группы «Привет», мы, кстати, так кажется, его не назвали, он называется «Мы не знаем, что это такое». Начать сначала особенно важно, ведь альбом начинается с конферанса, собственно, «Мы не знаем, что это такое».
3: Добрый вечер, дамы и господа. В последнее время всех нас волнует множество вопросов, терзают тревоги, мучает страх неизвестности. А может и нет. Может, вы пришли сюда в прекрасном настроении, а может, в попытке утолить свои печали. А может, вы уже вообще ничего не ждете? Или наоборот, только обрели надежду?
1: Конферанс, между прочим, в конце прерывается.
3: Но вряд ли мы можем знать. Мы не знаем, что это такое.
1: Этот выстрел или что с ним случилось, это его какая-то смерть, исчезновение, остается совершенно без комментария, потому что дальше начинается музыка, достаточно, на первый взгляд, светлая и приветливая. И вот это меня довольно сильно поразило.
2: Погоди, погоди, давай тогда эту музыку и послушаем. Это следующая песня альбома, ну как бы, а по каким-то формальным признакам и первая песня альбома «Ты живешь на вулкане». Открываешь просто список песен этого альбома, ну как бы, и становится худо. «Ты живешь на вулкане», «Горюшка», «Ты тоже умрешь», «Минус сердца». Ну, короче, понятно, про что это будет. Но давай начнем сначала. «Ты живешь на вулкане».

0: Вот поэтический Ань, для меня это какое-то идеальное сочетание, знаешь, метафоры и разящего высказывания. Очень часто в музыке мне не хватает вот какого-то такого смелого панча. Очень часто наоборот, мне кажется, что если это смелый панч, то это уже Facebook, чистая публицистика и какой-то набор постов. А тут, с одной стороны, вот эта идея лавы, вулкана и такая, ну, какая-то детская студенческая интонация. Вроде тебе ни о чем прямо не говорят, но я примерно в этих же словах и чувствую жизнь. И во мне это очень сильно отражается.
1: Я понимаю, о чем ты, да. Во мне тоже абсолютно. Ну, давай я еще скажу пару слов про музыкальную составляющую этой песни, потому что там тоже часть этой чувственной истории содержится.
2: Ты живешь на вулкане, спи спокойно пока.
3: В эфире радио «Сахаров».

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. В течение тех уже почти полутора лет, что работает подкаст «Закати сцену», мои гости и я много говорим о фестивале «Любимовка». И в наших выпусках много звучат фрагменты читок на фестивалях «Эхо Любимовки». Сегодня у нас особенный выпуск, с которым начинается совершенно новый этап сотрудничества между «Любимовкой» и «Радио Сахаров». И связано это с тем, что 22-го года у «Любимовки» начался совершенно новый жизненный этап, и об этом стоит напомнить. С началом полномасштабной агрессии, которую Россия ведет против Украины, многие российские театральные профессионалы покинули страну. Фестиваль «Любимовка» в 22-м году прошел в Алматы. После этого во многих городах мира прошли фестивали «Эхо Любимовки». Это читки пьес основной и внеконкурсной программы фестиваля. К времени нашего сегодняшнего разговора «Эхо Любимовки» прошло десятки, если не больше, городов от Гранады до Тель-Авива, и «Эхо» не намерено останавливаться. Но сам большой фестиваль «Любимовка», где показываются и обсуждаются все пьесы, победившие во всех конкурсных программах, в прошлом 23-м году не проходил. Это было не единственное изменение. За это время сменился арт-директорат «Любимовки», он стал коллективным, и сейчас «Любимовкой» руководят 4 человека. В этом году «Любимовка» состоится, но она переехала в онлайн, и площадкой для читок основной программы и обсуждений этих читок станет как раз «Радио Сахаров». Сегодня первое обсуждение основной программы, шорт-листа пьес, которые были отобраны в конкурсе 2023 года. Наши гости – Елена Гордиенко и Зухра Яникова, арт-директриса «Любимовки». Зухра Яникова – драматург, писательница. Ее пьесы были поставлены на сценах в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Алматы. Многие ее работы были отмечены в международных конкурсах и фестивалях. Елена Гордиенко – исследовательница театра, переводчица. Она была куратором «Эхо Любимовки» в Париже в 22-м году. Мы начали наш разговор с главного и неизбежного вопроса. Драматурги, как и зрители, как и все люди, проживают и рефлексируют войну по-разному. Эту тему невозможно обойти. Но есть ли разница в том, как это происходило в текстах победивших и поданных на «Любимовку» в 22-м и 23-м годах?
1: Я тут действительно скажу, что, конечно, темы 22-го года никуда не ушли, даже больше. Но мы действительно видим, что пьесы, которые отобраны были в 22-м году, там был язык в каком-то смысле гораздо прямее. Это был такой шок, который очень нужно было быстро схватить и описать. И сейчас мы видим очень много такого непрямого языка. Причем это совершенно не обязательно какой-то эзопов язык, потому что мы, конечно, понимаем, что на «Любимовку» и шлют те тексты, которые будут прочитаны в наших условиях скорее за рубежу. Да? То есть тут нет задачи обойти внутри российского цензора. При этом есть задача отразить мир, который кажется сюрреалистичным. Конечно, это важно, чтобы пьесы, да, которые очень четко и тонко фиксируют время, их лучше читать сразу. То есть в этом смысле у меня иногда бывает ощущение даже от пьес 23-го года, что ты читаешь уже какой-то исторический слеп, что уже немного время изменилось.
0: Одна из участниц нашего разговора, Зухра Яникова, не только арт-директриса «Любимовки», но и авторки пьесы «Нежить», попавшей в шорт-лист 23-го года. Поэтому она может описывать ту ситуацию, о которой мы говорим, с разных точек зрения.
2: Я в первую очередь буду говорить от своей арт-директорской идентичности. У нас миссия, чтобы все дошло до сцены. Вот, и мы понимаем, что это не российская сцена, это зарубежная сцена, и «Эхо» — это такой проект, который нам помогает давать голоса авторам. То есть неважно, сценичен текст или нет, мы будем делать все возможное для того, чтобы текст прозвучал, был переведен. Это наша такая флагманская идея сейчас. А со стороны автора, во-первых, я не буду говорить от лица всех авторов, но я сама как писательница, как драматург, я очень эгоистична. Я вот не думаю никогда ни про режиссеров, ни про аудиторию, как это будет ставить, и даю себе возможность проявиться. Мне задали вопрос, о чем ты хочешь писать, и я ответила, что я хочу отразить то, что сейчас происходит происходит в России, то, как я сейчас ощущаю Россию. И я назвала это инфернальным мифом. И уже дав такую характеристику своему тексту, я поняла, что в России он не прозвучит. И это добавляет вольности определенной, добавляет возможности искать. И в этом смысле возможно, что я не одна проживаю эти процессы. Но для меня это значит, что я воспринимаю драму, драматургию как основу театральной деятельности. И если драма кажется не сценичной, на мой взгляд, как драматург, то сцене стоит меняться. Вот я очень текстоцентрична в этом смысле.
0: То, что делает сейчас Любимовка, впечатляет. Но при этом у меня есть ощущение, что фестиваль замахивается на неподъемную задачу – показать тексты, которые трудно поставить. И, возможно, не только потому, что авторы не рассчитывают увидеть свой текст на сцене из-за цензурных ограничений, но и потому, что само понятие театрального текста кардинально меняется.
1: На Любимовке, в принципе, всегда было много экспериментальных текстов. И это было всегда раздвижение рамок того, что есть такое драматургия. То есть люди спорили, конечно, это драматургия или нет, но это было совершенно нормально для Любимовки. Годы существования программы экспериментальной драматургии, в которой идея была, что это будут такие пьесы, которые вообще непонятно как ставить, они очень сильно повлияли, в том числе вообще на восприятие того, а что есть такой драматургический текст, который вообще, который можно отослать на Любимовку, который можно читать. И, конечно, уже последние действительно несколько лет, да, то есть совсем не только два, ну, многие и теоретики говорят о том, что есть чуть ли не отдельный жанр пьесы для читки. И это на самом деле не обязательно связано с какими-то политическими установками. Конечно, здесь получилось такое наложение, да, что вот очень важная свобода высказывания, она накладывается на то, что ты не то, что мы, Любимовка, теперь такие думаем, ну, мы вообще не думаем про сцену. Да, но это действительно как будто бы сейчас не является задачей номер прямо так вот один, да, вот первое, что мы должны делать, это искать, в какие театры отправлять пьесы. Нам важно действительно дать скорее прозвучать этим голосам и дать возможность авторам отправлять куда-то свободно написанные тексты. Потому что то, что мы видим, даже следя просто за контекстом внутрироссийским, и что нам говорят иногда сами авторы, да, что, в принципе, экспериментальная драматургия становится менее нужна внутри. При том, что в России было все скорее хорошо. Современные режиссуры, современная драматургия, то есть как раз молодые режиссеры очень часто шли навстречу вот такой вот странной драматургии, которая не совсем конвенциональная пьеса, да, и делали что-то очень новое и интересное. То есть это совсем не везде есть, но тем не менее. И мы видим, что сейчас вот как раз с этим движением к эксперименту становится внутри сложно. Но ведь драматурги хотят продолжать писать, им важно, чтобы это можно было кому-то показать, по крайней мере. Да? А дальше уже действительно наша задача максимум, наверное, да, показать настолько, чтобы дальше с этим что-то произошло. Это все не только потому, что для сцены это не хочет писаться, потому что, в принципе, драматургия сегодня, это мы иногда говорим прям так, да, что это не пьеса, это текст для театра. Да, и это, в общем, тоже такой жанр, да, это как раз такая свобода авторского высказывания, когда уже режиссер будет придумывать, что с этим делать, но сам автор не обязательно должен себя упаковывать, особенно вот в границе такой очень классической, например, драматургии.
2: Мне кажется, что это уже тенденция последних лет пяти, что моноложного текста и вообще обличение вот этого внутреннего конфликта, делание его видимым в тексте, становится все больше и больше. Но да, действительно, сейчас вот в шорт-листе 23-го года можно заметить очень большое количество анализа, попыток разобраться, вопросов, которые требуют усиленных размышлений.
1: На удивление про многие пьесы можно сказать, что они очень лиричны. Это на самом деле удивление, да, потому что мне кажется, это такой, ну не протест, но почти что, да, протест против языка насилия, против языка, очень четких оппозиций, свой, чужой, черное, белое, ну и так далее. И в этом смысле это удивительно читать некоторые тексты, особенно которые буквально говорят, да, про конфликты или даже про опыт насилия, но которые очень тонкие.
2: Я бы назвала это уязвимостью, ее очень много действительно в шортлисте 23-го года. Возможность проявиться в самом болезненном, стыдном, пугающем. Вот. И Лена правильно сказала, что это делается очень лирическим языком, очень нежным, местами высоким.
1: Я еще вижу здесь очень много голосов таких внутренних, которые в этом шорт-листе на такую фиксацию не только внешних голосов, может быть, даже не столько, сколько вот фиксацию внутренних. То есть это может быть дневник, но это могут быть какие-то вот разные голоса, на которые, может быть, то есть для меня это вопрос, да, Саша, зачем рассказчик, это кто-то другой или это внутренний голос, да, то есть там так написано, что это интерпретация нужна, да, что это, кто это. Но, тем не менее, вот есть ощущение распада внутреннего «я», в том числе и мира, да, вот на какие-то очень разные голоса, на разные слои, да, и вот эта вот расслоенность языка и мира, вот она очень сильно явлена. Да, здесь важно, потому что здесь действительно затрагивает инфернальный мир, нежить, но одновременно, чем очень важен и интересен этот текст, да, что если у вас слой, может быть, слой в тексте вот какой-то антиутопии, какого-то одного мира, фикционального, и тут же идет слой чуть ли не автобиографического высказывания, очень документальной природы. И это все сочетается. Здесь можно встретить и чисто документальный жанр у нас в шорт-листе, но может быть и какое-то странное сочетание, и очень много свободы в этом тоже есть. Нам принципиально важно быть с фестивалем и конкурсом вообще без цензуры, в том числе в плане тем. Да, то есть мы не говорим, у нас теперь повестка такая-то, мы теперь только политический фестиваль, и поэтому пишите на эти две темы. Нам вот пишут о том, что болит, что важно, кажется, им, обществу, и мы с этим имеем уже и дело.
2: Да, нам очень важно создавать такую сферическую, наполненную картину мира, тревог, социальных вопросов и не сужаться.
0: Тексты основного конкурса «Любимовки» фиксируют то состояние общества, в котором герои не могут сопротивляться давлению социума или любому другому давлению, иногда чисто экзистенциальному. Сопротивляется все остальное, и в первую очередь язык, что приводит к тотальному распаду коммуникации.
1: Темы подавления, восстания, темы репрессий, они звучат везде. Да? Темы важности, свободы, которые, опять же, подавляются. На мой взгляд, в очень многих текстах вот главный герой – это другой. То есть это вот какой-то другой человек. То есть это, ну, прежде всего, например, однажды в Капернауме. Да, мы видим людей, которых никто не понимает, их могут там обижать и так далее. Вот у них другое сознание, очень спокойное при этом. То есть вся агрессия, она совершенно беспричинная, но от столкновения вот с этим другим, который при этом можно считать и как состояние в анабиозе, и в растерянности, и просто в состоянии вот другого, да, ты просто не совпадаешь с этим миром. То есть там эта история, что это скорее психологическое, медицинское, да, то есть, но это очень состояние вот такого другие, которое этот мир как бы не принимает, но как раз который драматургам интереснее всего, потому что это вот такая неправильность еще и в том смысле, что это не неправильность как чувствительность. Очень часто бывает.
2: Я бы, наверное, еще добавила, что я заметила как автор изменение явления ремарки. То есть ремарки — это теперь и ссылки, и треки, видео на Ютубе. То есть у нас есть еще, это можно заметить в шорт-листах последних лет, да, не только в этом, что ремарка обретает виртуальную жизнь в том числе, и это любопытно.
1: У нас есть вот такое движение, да, к непрямому языку, да, к схватыванию разломов, дискоммуникации, к схватыванию того, что мир как будто бы стал каким-то очень другим, то есть очень много отстранения, да, вернее, остранения в смысле формализма русского, да, и в смысле брехтовского отчуждения тоже. То есть это могут быть буквально мир, изображенный таким вот другим сознанием. Но и это еще и просто вот какие-то попытки схватить вот эти метафоры. Ну, как лодка. Вот эта лодка, ну, Конечно, она может быть на сцене. Я вполне себе могу представить спектакль прямо на воде. Да, но одновременно здесь стоит сказать, что мне теперь стало страшно интересно спросить режиссера Никиту Щетинина, как он будет делать спектакль, потому что Никита делал читку на их любимовке. Потом вот сейчас вот он сделал для нас запись подкаста. И вообще-то в конце сентября он планирует премьеру в Тбилиси этого текста. Да? То есть вот здесь мы видим буквально в смысле путь этого текста, который все-таки дойдет до какой-то формы. Я пока еще не знаю, что сказать вам больше в этом спектакле, я его еще не видела, но тем не менее. Это такая, ну, как бы лодка, вода. Это совсем не обязательно в прямом смысле слова же тоже, да, это некий путь. Это может быть путь Харона, это может быть просто путешествие, это вообще попытка, ну, что здесь важно, попытка каким-то образом уехать. Вот почему-то вот у героев возникает вот это непреодолимое желание уехать из того мира, в котором вообще-то там есть строчка, потому что они никогда из этого городка не уезжали. Никогда. Такое чувство, что надо хоть куда-то попытаться уехать, даже если это огромная большая вода, и на самом деле так нельзя.
0: Герои любимовки бегут, но не из одной точки в другую. Им хочется оказаться в месте, которого не существует. Персонаж классического анекдота про эмигранта 70-х годов спрашивал: нет ли у вас другого глобуса? Персонажи 2023 года знают, что других глобусов не бывает. Но они продолжают экспериментировать с разными практиками эскапизма.
1: Мы ни разу еще не употребили какое-нибудь слово типа «внутренняя эмиграция», но тут такого тоже много, в общем-то. Да, и это попытка именно в том языке и в каком-то смысле в сообществе все-таки еще стараться говорить как-то вот так, чтобы не навешивать ярлыки. Да, потому что очень часто как раз, когда читаются какие-то тексты из этого шорт-листа, мы можем часто встретить вопрос, так, непонятно, это герой или нет? Вот это кто сейчас? Мы вообще должны ему сочувствовать или нет? И каждый раз я внутренне думаю, ну вот хорошая же пьеса, да? Потому что она позволяет вот себе про эти вопросы все как-то подумать и увидеть, что вот, ну, не складывается вот герой в ячейку. Потому что это именно вот герой не в смысле, это не герой комиксов. Вот это очень важно тоже, да, что там очень часто мы видим героев, которые слабые, да, но которые как раз очень в этом смысле понятны с точки зрения того, что здесь и с ними можно где-то идентифицироваться, или если не идентифицироваться, то увидеть их реальность, их боли, хотя тебе это самому кажется, что нужно было поступать там по-другому или делать что-то совсем иначе, да, но они очень человечны. Да, вот эта человечность в текстах, да, мне кажется, вот это принципиально важно.
2: Есть тема вне находимости и вопрос «где я?». А я еще вижу вопрос «зачем я?», «зачем все?», «зачем политика?», «зачем страна?», «зачем?». И это вопросы к основополагающим вообще принципам нашего общества. То есть, а зачем мы собрались вместе, если мы не можем существовать в гармонии? Или зачем мы приходим к насилию, причиняем друг другу боль? То есть это вопрос, который повторяется, и мне кажется, что расширяясь в тексте, расширяясь стилистически, авторы ищут ответы на эти вопросы. И еще я ощущаю невозможность найти этот ответ в диалоге. То есть если раньше было, что в диалоге рождается какая-то истина, то сейчас ее очень сложно найти. И я к этому добавлю еще тенденцию, помимо отсутствия диалогичности, это изменение вообще концепции финала. Все больше открытых финалов, финалов без какой-то яркой вспышки, кульминационного завершения, когда нам все стало ясно. Это тоже очень далеко от традиционного театра. Нет уже там суицидов или счастливых браков в конце. Ничего не происходит, все остается как есть. Это тоже отражает тот анализ времени, который нам всем приходится сейчас пережевывать, да, то, в чем нам всем приходится разобраться, и мы либо видим конец апокалиптичный, конец, в котором нас больше нет, либо вот это длящееся, как жвачка, непонятное время, где длится не только дискоммуникация, но и боль, и насилие, и прочее. Мне кажется, что это очень связано со временем, с потерянностью и с поиском вот экзистенциальных ответов на очень непростые вопросы. Мне кажется, это в целом отражает наше какое-то творческое состояние. Я во всем искусстве замечаю движение к какому-то, я не знаю, как это называется, я не анализировала, не исследовала, но вот романтизм в стиле Мэри Шелли, знаете, sci-fi, романтизм и постдокументальность, когда реальность и выдумка смешиваются, и мы уже не задумываемся. Если раньше мы задавали вопрос, как можно писать фикциональное, если столько реальных историй, то сейчас мы думаем, мы ставим под вопрос скептически наше восприятие реальности и позволяем себе, как авторы, как творцы, создавать эти реальности. Ведь у меня в целом ощущение от литературы, наверное, что мы переходим в эскапизм, а эскапизм у нас будет через романтические тенденции. Вот такое восприятие того, что сейчас творится. Да, и киберпанк, романтизм и киберпанк. Но мы посмотрим на шорт 24-го, вот реализуется предсказание или нет. В том числе и обращение к фольклору я очень много замечаю в одежде, в молодежи, да, в музыке. Сейчас очень много музыки на национальных языках. То есть все эти процессы уже запустились, и мне кажется, их запустило желание сбежать от реальности. А как авторы от нее сбегают? Через литературу, создавая утопию, антиутопию, или через обращение к своей национальной идентичности. Это уже зависит от их выбора.
0: Одна из пьес любимовского шорт-листа «Бардот Хедол» или «Бабушка, ты ведь умерла» Ники Вельд. Бабушка в этой пьесе как будто умерла, только все время ест. Это великолепная метафора, которая описывает очень многое, и в том числе, странным образом, и поведение автора любимовки. Не конкретный Ники Вельд, но обобщенные модели авторского поведения. Автор умер и не умер, сопротивляется среде и не может этого делать. Вроде бы настало время эзопового языка, но многие пьесы и документальны, и не анонимны.
1: Мы несколько раз там напоминали авторам, что они могут и псевдоним как бы, да, писать, и оставаться анонимными. И это было для нас очень важно, да, потому что в том числе в связи с историей, тем, что мы понимаем, что вот сейчас как бы некоторые авторы писали, да, под своим именем, и ровно потому что уже известно, что этот текст – это они. Они дальше уже с этим текстом на самом деле ничего не могут делать. И в этом смысле, ну, это большая тенденция. Она не только к любимовке, на самом деле, применима, этой анонимизации, но она в меньшей мере касалась как раз прошлого года. Мне кажется, что это попытка выжить как раз. То есть вот анонимность – это попытка, ну, на самом деле, для многих это попытка сохраниться, да, и сохранить вот себя свободного, да, хотя бы в уровне текста, хотя бы анонимно. Другое дело, что на удивление не все... Мы как-то думали, что гораздо больше будет анонимов. То есть у меня такое ощущение, что мы думаем, сейчас все будут анонимными, будем читать, но нет.
2: Мы не можем, к сожалению, собрать всех в одном месте, как это было раньше в Москве, но при этом мы хотим быть вместе, мы хотим зафиксировать этот момент, где мы приглашаем актеров, режиссеров, драматургов посотрудничать. Это происходит онлайн, и также подкаст — это возможность сохранить, архивировать эту ситуацию, в которой мы, несмотря на все границы, на эмиграцию, на то, что все разъехались, мы находим эту возможность быть в контакте, потому что любимовка сейчас, если говорить про наши ценности, это возможность оставаться в комьюнити, в контакте, быть вместе, быть друг за друга. И мне кажется, подкаст очень ясно несет эту ценность, этот месседж, что это не одноразово, он будет храниться на платформах, люди всегда могут к нему обращаться. То есть в этом году для нас, как для арт-дирекции, важно было длить контакт и прозвучать у каждого в ушах, чтобы каждый мог получить доступ.
0: Уже совсем скоро мы с Любимовкой выпускаем подкаст «Читки пьес», попавшие. Уже совсем скоро мы с Любимовкой выпускаем подкаст «Читки пьес», которые попали в разные конкурсы 2023 года. Это первый сезон таких читок, потом будет еще и второй, так что следите за нашими обновлениями. Слушайте нас на радио «Сахаров» в приложении и на разных платформах. Все ссылки есть в описании этого эпизода. С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.

0: голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звездно полосатым, носатым, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Нужно признать, что подкаст о театре, название которого есть слово «сцена», по сегодняшним меркам или неточность, или лукавство. Театр уже давно существует не только на сцене, но и в самых разных пространствах.
1: Когда мы начали молиться, к нам в комнату вдруг зашел папа. Нет, он ничего не сказал, даже не усмехнулся, он просто стоял, молча слушал. Наоборот, у него было такое чувство, как будто он тоже хотел помолиться с нами. Но я при папе не смогла молиться.
2: Вечером 1 мая, в день рождения Хельга, Магда Гёбельсмакер убила ее саму и братья и сестры. Она просила каждого ребенка надеть самую красивую одежду и лечь в постели.
1: Ну, в общем, ради того, чем мы живем. Ну, помимо музыки и книг. И скоро нам времени перестать расстаться с нашими большими радиоприемниками, но это такой Филипс. Мы его обменяем на маленькое радио, приобретенное господином Кремлем на черном рынке. Но мы же евреи, должны жить без всякого подозрения. И получается очень забавная штука. Это нелегальный радиоприемник, который живет у нелегальных евреев, которые живут на нелегальной продуктовой карточке в нелегальном пространстве доме-убежища.
2: Каждый вторник заключенных из Вестерборга отправили в Аушвиц. Анну и ее семья увезли туда последним поездом 3 сентября 1944 года.
0: Это спектакль Георга Жено «Я, Анна и Хельга». Он был поставлен в 2011 году. Его играли в одном из самых странных и неприспособленных помещений в Сахаровском центре в Москве. В крохотной, узкой и высокой комнате, такой высокой, что там было 2 этажа. Обычно в этом помещении хранилась световая и звуковая аппаратура, там могло сесть только 14 зрителей, там не было окон. Но для рассказа о судьбе Анны Франк оно оказалось идеальным пространством. Ну, естественно, театр не на сцене существует не только внутри зданий театральных или нет. Хотел сказать сегодня, но такому театру 1000 лет. Например, если выйти за пределы европейской культуры, то можно вспомнить индийское мистериальное действие «Рамлила». В нем в театрализованной форме пересказывается древнеиндийский эпос «Рамаяна». Для участников это, конечно же, религиозное действие, но «Рамлилу» можно смотреть как представление, сложно организованное представление с танцами, декламацией, куклами и огнем. В своих разных региональных вариантах «Рамлила» может длиться от 10 дней до нескольких недель, исполняется на открытых пространствах. В европейском или европейско-центричном театре это тоже многовековая традиция. Комедия «Дель Арте» появилась и сотни лет существовала на улицах и рыночных площадях. 20 век стал временем, когда театр стал последовательно покидать границы сцен и театральных зданий. Такой театр интересовал футуристов и дадаистов и особенно интенсивно стал развиваться с 60-х годов 20 века. Естественно, этот выход театра за свои собственные пространственные пределы не был в чистом виде художественным экспериментом. Разрушение традиционной эстетики, конечно же, вписывалось в более широкий политический или идейный контекст. Этот контекст был сформирован разными концептами, среди которых главными были несколько «нет». Отказ от иерархии, отказ от монологичности и отказ от идентификации. Прежде человек из зала смотрел на человека на сцене, который играл еще одного человека. Или сказочное животное, или призрака. Так или иначе, зритель, сопереживая, с кем-то себя соотносил, идентифицировал. Новый театр искал способы сказать зрителю: это неадекватный нашему времени способ высказывания. Теперь главное действующее лицо – это ты сам или сама. Многие главные реформаторы театра первой трети 20 века – Всеволод Мейерхольд, Бертольд Брехт, Антонен Арто – каждый по-своему внесли свой вклад в процесс, в результате которого театр стал перемещаться за пределы театральных зданий. Так идея радикальной реформы привела к тотальному изменению представления о том, какое пространство может быть театральным. Но этот процесс не был революцией. Он развивался эволюционно. Естественно, на этом пути были первопроходцы. Например, нью-йоркский режиссер Ричард Шехнер Начиная с конца 60-х годов, он выпускал свои спектакли в пространстве, которое включало не только сцену, но и балконы, многоуровневые платформы, пандусы, подмостки, которые просто вторгались на территорию зрительного зала. Это был способ расширить территорию для актеров и одновременно сделать более гибким взаимодействие зрителей и исполнителей. И буквально во всех спектаклях Шехнера участие зрителей не только предполагалось, но и ожидалось. 60-е годы 20 века – особенно важное время для подобного рода театральных экспериментов. Потому что в эту эпоху театр и современное искусство пристально вглядываются друг в друга и начинают с невиданной прежде интенсивностью перенимать друг у друга прежде несвойственные им практики. Появляются перформансы, хэппенинги, интервенции. Про венских акционистов или флюксус говорят, что это объединение художников. И, конечно, не сами себя так называли. Но в их деятельности перформативность, театральность занимала едва ли не центральное место. А какому ведомству мы припишем перформансы Марины Абрамович? Но суть в том, что это доставшееся нам от 19 века, от нормативной эстетики, деление все менее адекватно реальности сегодняшних практик. Спектакль «Я, Анна и Хельга», с которого я начал этот эпизод, был выпущен Московским театром имени Йозефа Бойса. Выбор этого имени совершенно не случайен. Создавая этот театр, Георг Жено, уроженец Гамбурга, учившийся и много работавший в России, в первую очередь имел в виду знаменитую фразу Бойса «Каждый человек – художник». Одной из целей театра имени Бойса было сблизить документальный театр и современное искусство. И многие проекты Жено были по-настоящему новаторскими. Например, он первым в России стал делать партисипаторные спектакли. Начиная с конца 80-х годов, такой театр вне театра становится все более популярным. Совершенно очевидно, что это тренд, что на такой театр есть мода, а у этой моды, как у всякой моды, есть свои законодатели. И сегодня главный законодатель этой моды – немецкий театральный коллектив «Римини Протокол», созданный в 2000 году. «Римини Протокол» придумали много нового в документальном театре. Они создают и вполне традиционные спектакли, и проекты на стыке театра и музея, и радиоспектакли, и приложения для прогулок по городу. Но заметнее всего их сайт-специфик спектакли, то есть театральные работы, которые реализованы в конкретном месте и могут существовать только в нем. «Римини Протокол» много работали и продолжают работать с городской средой, а их самый свежий спектакль проходит в лесу под Берлином. Он называется «Общие ландшафты. Семь пьес между полями и лесами». Иногда про подобные проекты говорят, что это иммерсивный театр. К сожалению, это слово, тоже модное слово, используют очень часто и не всегда точно. Так что я попросил театроведа Анастасию Арефьеву рассказать, в чем разница между интерактивным, иммерсивным и партисипаторным театром.
3: Интерактивный спектакль – это в целом традиционный спектакль со сценой, зрительным залом, но который взаимодействует со зрителем, то есть разрушает пресловутую четвертую стену и напоминает, что вы все-таки в театре. Актеры могут обратиться к вам и попросить что-то прочесть, ответить на вопрос или помочь с реквизитом. Обычно интерактивными стараются делать детские спектакли. Классический пример – позвать Деда Мороза, спеть песню, подсказать хорошему герою, где спрятался плохой. Важно, что спектакль детский или взрослый, такого взаимодействия со зрителем никак не меняется. Его сюжетный и смысловой каркас остается таким, каким его задумали создатели. Похожие формы общения со зрителями известны еще аж с времен древнегреческих комедий. Иммерсивный спектакль – более сложное и не так давно появившееся явление. Слово «immersive» нам подсказывает, что это театр, где должно происходить погружение в происходящее. И здесь очень важным становится пространство спектакля и его среда. Поэтому чаще всего иммерсивные спектакли идут не в театрах, а в музеях, на вокзалах, супермаркетах, аэропортах и делают эти знакомые пространства и себя в них предметом изучения. Зрителю могут не давать никаких инструкций, он сам выбирает, зачем наблюдать и к чему прикасаться. Кстати, подобные спектакли стали появляться еще в начале 20 века. Мейерхольд и многие его современники задумывались о новых формах взаимодействия со зрителями и мечтали о театре вне театра. А уже в середине 20 века Ариана Мнушкина ставила свой знаменитый спектакль про французскую революцию в огромном ангаре. Питер Брук – многочасовую Махабхарату по индийскому эпосу в песчаном карьере и так далее. Но кроме особого пространства в иммерсивных спектаклях важны телесные ощущения зрителей, его проживание происходящего всеми органами чувств. Вас могут угощать едой, укладывать спать в настоящую постель, или даже укрыть одеялом, или попросить разуться и опустить ноги в ванную с водой. Вы можете оказаться участником прогулки по заброшенной больнице или заводу и даже забыть на время, что вы внутри спектакля. Все ради того, чтобы у вас появился новый опыт взаимодействия с реальностью и людьми. Казалось бы, можно ли быть еще более вовлеченным в действие? Да, можно. Есть третий вид спектакля, так называемый партисипаторный театр. Он подразумевает активное участие зрителя в том, что происходит, а значит и способность влиять на ход событий. Такое поведение зрителя делает каждый спектакль непредсказуемым и неповторимым. Разумеется, это требует особого настроя от актеров, которые должны быть готовы к самым разным вариантам развития действия. По сути, в партисипаторных спектаклях уже нет разделения на зрителей и актеров. Есть только участники. Актеры могут лишь направлять ход действия спектакля, но не управлять им. Одним из ярких примеров таких спектаклей являются многие постановки немецкого театра Римини «Протокол». Например, их спектакль «В гостях. Европа» больше напоминает настольную игру. Только вы играете не персонажей, как в ролевых настольных играх, а самого себя. Более того, спектакль проходит в совершенно обычной городской квартире. Ее адрес вам сообщают накануне, и при входе вас встречает ее хозяин. А в финале он угощает всех только что испеченным пирогом, который тоже становится частью игры. Сам спектакль посвящен дебатам о современной европейской политике. Все начинается с невинных вопросов о том, где участники спектакля родились, где им нравится бывать, а заканчивается переговорами о пересмотре европейских границ и достоинствах и недостатках анонимного голосования. Так партисипаторный театр в лучших своих проявлениях обращается не только к телесным ощущениям и эмоциям, он прежде всего видят в зрителе гражданина и жителя Земли, готового принимать решения и быть за них ответственным.
0: Это была Анастасия Арифьева. Одна из сильнейших сторон театра вне театра – это возможность взаимодействовать одновременно с городским ландшафтом и с тем, что скучно называется «историческое наследие». И это необыкновенно и эффективный, и эффектный способ работы с исторической памятью.
4: Сразу после занятия города оккупационные войска начали терроризировать еврейское население. Грабили еврейское имущество, издевались над нами. Уже через несколько дней после занятия города подразделение, состоящее из солдат вермахта и эсэсовцев, которых я узнала по черепам на шапках, приступило к массовым арестам молодых еврейских мужчин. Всего тогда было арестовано 5000 человек, в том числе мой старший брат Шепель. Все арестованные загонялись в тюрьму по улице Муховецкой. Потом из тюрьмы в грузовиках вывозились в направлении железнодорожных путей в окрестности деревни Граевка. Во время погрузки людей в грузовики около тюрьмы я находилась там, чтобы как-нибудь поговорить с моим братом. Эсэсовцы отгоняли меня оттуда, били. Несмотря на это, я старалась оставаться поблизости. Видела, как немцы жестоко загоняли мужчин в грузовики, издевались над ними, били их большими дубинками и резиновыми палками. Когда мой брат поднимался на грузовик, он бросил листок бумаги, который я подняла, несмотря на то, что меня били. Брат писал, что их везут неизвестно куда. Может быть, в последний путь. И просил, чтобы я смотрела за родителями.
0: В 2017 году Брестский театр «Крылы холопа» создал городской аудиоспектакль «Brest Stories Guide». Это экскурсия по несуществующему Бресту. На Второй мировой войне в Бресте жило около 24 тысяч евреев. Они составляли примерно 45% населения города. Почти все они были уничтожены. Создатели спектакля говорят, В результате Холокоста, репатриации коренных жителей города, советского антисемитизма, из пространства города исчезла и память о еврейском сообществе, и его вкладе в развитие Бреста. Так что самая большая катастрофа и травма жизни города не присутствуют в его памяти. Нужно добавить, что Brest Stories Guide говорит не только о событиях 1941-1942 годов, но и о предвоенном польском антисемитизме. Проект Brest Stories Guide – это приложение, которое можно скачать в Google Play или Apple Store. Оно состоит из карты с ключевыми объектами еврейского наследия и аудиоспектакля, созданного на основе и документов, и свидетельств. Естественно, авторы спектакля не скрывали, что в своей работе они ориентировались на опыт «Ремени протокол».
5: Я стояла на краю ямы. Автоматчик, видимо, целился мне в голову, но попал в руки и задел только кожу. Я упала, но не в яму, и притворилась мертвой. Затем начала незаметно отползать и побежала. Увлекшись расстрелом людей, немцы не сразу заметили убегающую девочку. Но офицер, наблюдавший с пригорка за расстрелом, видимо, заметил меня. Началась погоня. Добежав до леса, я упала. Я лежала в крови. Собака почему-то стала слизывать кровь и не трогала меня. Когда подбежавшие немцы увидели это, они сказали «капут» и ушли. Я еще долго лежала в кровавой луже. Затем встала и пошла. Избегала людей, чтобы не попасть к немцам. Затем я встретила женщину из Кобрина, которая сказала «идем ко мне, переживешь войну». «Скоро у меня будет ребенок, а ты будешь смотреть за ним». Я согласилась. Она привезла меня домой и сдала в гестапо. Там я отказалась признаться, что я еврейка. Я была светловолосой, сочинила легенду, что я сирота, что будто бы была прислугой у евреев в Кобрине, что я полька, а меня приняли за еврейку. Несколько раз выводили меня из камеры на расстрел вместе с другими, но опять возвращали назад в камеру. Этим занимался начальник тюрьмы. Я была как бы мишенью для игры. Но, видимо, какое-то чувство жалости у него было. И он выпустил меня из тюрьмы и сдал в монастырь. Там я и дождалась Красной Армии.
0: Этот проект особенно важен и потому, что при словах «Брест» и «война» у жителей бывшего Советского Союза возникает ассоциация с Брестской крепостью. Но Вторая мировая война в Бресте – это не только история обороны крепости. И потому театр «Крыл и холопа» хочет сделать еще один городской аудиоспектакль о брестских женщинах во время войны. Вот что рассказывает создавший театр «Крыл и холопа» режиссер Оксана Гайко.
6: Планируем вот этой осенью запускать второй маршрут, второй аудиоспектакль, тур по женской истории Бреста, военной именно, Второй мировой войны. То есть мы так сузили, конечно, хотелось нам, может быть, больше, но оказалось, что и в этих временных рамках полно работы и полно интересных фактов. Все опять-таки в Бресте происходит. И что, Брест, это, да, Брестская крепость, которую все знают, это такое очень специальное место, и место и пропаганды у нас в Беларуси, да, и очень такой специфичной истории, нарратива исторического такого героев, советских солдат, которые вот, обороняли крепость в 1941 году. Это практически основной такой вот нарратив, который вот висит над Брестом, над крепостью. В общем-то, весь туризм этот патриотически связан с крепостью, связан вот именно вот с этим нарративом времени начала Великой Отечественной войны. Мы берем, расширяем рамку временную, начинаем с 1939 года, потому что война у нас, в принципе, началась в Бресте в 1939, это была Польша. Значит, это была Западная Беларусь, которая, в общем-то, была Польша. Вот. И начинается у нас с дневника. Мы нашли дневник девочки, польки, Халина Керская ее зовут. Она ведет дневник, где описывает, как началась война, как приходят немцы, как приходят советы вслед, как начинаются депортации. В общем-то, заканчивается этот дневник тем, что ее семью депортируют. То есть буквально недавно Мне удалось найти документы на польском сайте вот, с арестами, депортациями, которые были 39-40 год вот, в Бресте. То есть тоже интересно. И что дальше? Мы рассказываем про крепость, про женщин, которые наравне с мужчинами воевали и стояли там в крепости, держали эту оборону, которая длилась недолго, но тем не менее. Дальше оккупация в городе. И как бы очень обращаем уже внимание не на какие-то героические вещи, а на практики заботы, например. Да, как эти женщины друг друга поддерживали, которые остались без мужей, что мужья были убиты, уехали, например, это были жены там, командиров, коммунистов, которые или бежали, или были убиты, вот, которые выживали, поддерживая друг друга с детьми, поддерживали военнопленных, например, приносили им еду в лагеря. То есть вот какие-то такие вещи, на которые никогда в нашем еще до сих пор существующем нарративе, вот в России, в Беларуси, никто не обращает внимания. Какие-то как будто мелкие вещи. И то есть вот вся эта история военная предстает совсем другими глазами, когда мы смотрим через призму женскую на это. Это совершенно по-другому, более человечески, как для меня. В общем, так, с другого угла зрения.
0: Вторая серия «Брест Туриз Гайд» появится в самое ближайшее время и содержательно будет связана с первой частью проекта.
6: Сделаем 5 тематических маршрутов в рамках того, что я рассказала, и 3 из них уже фактически готовы. Мы их буквально чуть ли не на следующей неделе уже запустим. Это вот этот дневник Алины Керской, это будет крепость и еврейское гетто. Мы тоже делаем маршрут еврейский, но там больше будет про женщин и про еврейское сопротивление. Потому что невероятные истории про женщин-связных, которые ходили между гетто и, в общем-то, ну, как-то пытались организовать сопротивление, уход евреев из гетто. Кто-то толком не знал, чем закончится эти истории. И то есть вот эти 3 маршрута мы запустим уже вот-вот, буквально пару недель, я думаю. И дальше доработаем уже то, что осталось. Историю арестов, репрессий. И вот оккупации коммунистического подполья. Потому что были одни только женщины. Фактически. Ну, мужики воевали. Mm-hmm. Где-то там, да, были призваны воевать и так далее. И женщины, в общем-то, сражались внутри города. Вот, гибли, да, выживали. Совершенно невероятные истории, которые практически не видны. То есть вот, фишка в том, чтобы вот эти невидимые истории невидимых людей показать. Вот, это как бы цель проекта. До этого это была еврейская история, которую мы в городе фактически не видим. Она никак не отражена в пространстве города. И теперь женщины, которых тоже, в общем-то, не видно. И памятников не найдешь. То есть мать, жена и жертва – это основные такие роли женщины в такой официальной историографии. Мы так избавляемся от вот этого штампа.
0: Театр вне театра необыкновенно разнообразен. Но когда мы говорим «другое пространство», не театральное пространство, то, конечно, нужно иметь в виду, что такое пространство может быть не только физическим, но и виртуальным. И об этом мы будем говорить в следующих эпизодах подкаста «Закати сцену». С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, с шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, и я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон

0: вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я

0: не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже большой. Хороший вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о гей-любви, гей-романы, покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: да, бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там, или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому, да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того, сего, и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачное. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, этот очень интересный текст для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней. Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о люстрации и ликвидации репрессивного аппарата после крушения путинского режима. Напомню, что люстрация – это процесс проверки тех лиц, которые занимают ответственные государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
2: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая, а мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников, людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, тогда можно право восстановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Мы можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, университетов и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. Общество может быть, если люстрация проведена, уверено, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
3: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
1: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, который преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий иллюстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет иллюстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о иллюстрации, я не говорю, что все, подавляющее, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
3: Но в таком случае вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
1: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили иллюстрации. И разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась и сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И она говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права, интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про иллюстрации. А Михних, он был противник иллюстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают, и Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата, и он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да-да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
3: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
1: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
3: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального, сажали Яшина, сажали Горинова и еще массу других политзаключенных, Карамурзу и так далее. Список очень длинный.
1: Я не совсем так сказал. Я имел в виду, что над теми людьми, которые сейчас совершают преступления, как против человечности, так и общеуголовные преступления, над ними должно быть следствие, желательно не под руководством Александра Ивановича Бастрыкина, и над ними должен быть суд. Вы спрашиваете, как будут судить там, человек, который осудил Навального и Ильяшина, я вам скажу точно так же, как всех остальных. Вот нет. Серьезно, я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там, творят черное по страшные вещи там, в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. В чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там очень много чего-то, да, карьеры полностью. И это под любые реформы закладывает мину замедленного действия, о которой тот же Михних много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
3: Ну а разве...
2: Можно немного возразить?
3: Да-да, конечно.
2: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным, ну, понятно, в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и иллюстрация была орудием политической борьбы. А предназначение иллюстрации не в этом. Иллюстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступления, подлежат не иллюстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Иллюстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение иллюстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против люстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения иллюстрации нужно будет иллюстрировать, это он сам. Соответственно, никаких иллюстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Иллюстрация не наказывает никого. Иллюстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказаний, ни конфискации, ни лишения свободы, никакие иллюстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, навету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
3: А можно сказать, что люстрация – это такой предварительный как раз этап, необходимый для наказания людей, которые совершали преступления? Вот вы, Борис, говорите, люстрация – это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
2: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
3: Ну, а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
2: Да нет, сломал и погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее, прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования, но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
3: Ну хорошо, если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе люстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае люстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
2: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется люстрация, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
3: Михаил, вы по-прежнему считаете, что люстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
1: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентства. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот, но сделало список людей, которым, в принципе, ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
2: Я нет.
1: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такая же ситуация. То есть на тебе ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
3: Но смотрите, да, возможно, мы иллюстрированы вот таким образом российским государством, но мы иллюстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо иллюстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
1: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу иллюстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии, и в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял у них их иллюстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем иллюстрационным законам. Потому что поговорить, сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет затрагивать, нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели иллюстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КОАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям, кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный. Мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
3: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
1: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высоко... А? Это желательно, конечно.
3: Так
1: это
3: он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петричук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать?
1: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Я, вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей, он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задался вначале. А что мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
3: Так если он прогнил, судьи часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
1: Отлично. У меня вопрос. Вот у нас 10 судей, ну там 10-15 судей – это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там, постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там, в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там, насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, нетерпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции, особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
3: Борис, что скажете?
2: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, конституционного, верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить.

0: А Михаил сказал, что Восточной Германии сильно помогла Западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились люстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточногерманскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены. И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы Штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС, ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение этого возглавил Йоахим Гаук, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свобода моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, сколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать. И...
1: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса. Целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень многое из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеет, потому что недолго она просуществует после этого.
0: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, а вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что ей сказали, то и делает, да, если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будет. И теперь она так и будет делать, да, вот Михаил в такой логике. Значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей. Просто потому, что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение. Есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается. Разве это не естественное желание?
2: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
1: Ну, в ходе беседы я ни разу не говорил.

0: о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается уголовным кодексом. В брошенной бюллетене это у нас там 142 уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, а там реально есть садисты. Меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит. Полгода, год суды могут поработать без Верховного суда. Выдержат это. Отсутствие Конституционного суда вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями. Решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов. И новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов, у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что тварей сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. Их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избирком. Понимаете, как у нас в Кубани в 21-м году избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку. Третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили. Уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
1: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это такая-то уголовная статья, давайте по этой статье судить. Давайте тогда уточним. Вот, значит, допустим, у нас есть выборы, не знаю, 2018 или 2012 года, где мы сильно подозреваем, что результаты были фальсифицированы. Можете ли вы дать примерную оценку того, какое количество людей может быть привлечено к уголовной статье за фальсификацию таких-то и таких-то выборов вот по этому составу?
0: В 2018 году, да, я отвечу, ноль. Никто не может быть привлечен, потому что истекли сроки привлечения. Это первое. Второе. Сколько человек было задействовано в совершенном преступлении? Ну, это мы говорим о порядке, да? Умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель, основные фальсификаторы. Это у нас около миллиона человек работают в системе избирательных комиссий. Вот где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше. Я вообще минимизирую. Больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка. Порядка там 300 тысяч человек.
1: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть, и решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел, да? Это как-то чересчур всего лишь по одному событию выборов.
0: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Сколько у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств, они будут прощены. Но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо, и тут еще раз возвращаемся, что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построение правового государства. Потому что если мы хотим построение правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим за одним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов и прощения даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую царь. Вот этого бы очень не хотелось.
2: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
0: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91-го года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение нас это ждет. И давайте я скажу точно. Нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права, нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы, когда Литва, значит, была в своем переходном периоде, они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью, но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство, вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, в СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется, ты работаешь как работал, но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда, потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных: такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, о противниках, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Пусть избиратель решает. Так правильно.
1: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. И есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступают сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской и правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстренько переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает не спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
2: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться. Мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе. И в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Но у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался. Но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что мне много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес, вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болиес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болиеса. Не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты говоришь. Абсолютно верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делаю. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяны, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле, но вот как раз-таки

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствовал прощание, «Лукас обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мийо. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницу нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Bandcamp? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах, а может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тёрнтейблист. Да, тёрнтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I want you to», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
1: Мне очень интересно, что будет дальше.
0: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
1: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
0: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
1: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
0: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первые минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещается ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне не удивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, мне такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точная закрытость. Просто кто-то так так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое чисто...